0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Ну и что? Покойно, Снупи.
3: Я не верю здесь ни единому слову! Там, в часовой аллее, когда я осматривал тело покойного, я обнаружил следы.
4: Мужские или женские?
2: Это были следы огромной собаки.
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. И сегодня мы с вами снова немного поговорим о мотоциклах. Ну, сегодня я хотела бы все-таки уже окончательно подвести итоги моего сезона, мотосезон 2026. Почему? Потому что я его, друзья, закрыла, и не нужно кидаться в меня тухлыми помидорами, пожалуйста. Я уже много вам раз говорила, что есть такое понятие, как мото-юность, мото-детство, когда ты катаешься с первых весенних лучей до снега, когда ты участвуешь во всех прохватах, во всех мотопробегах, когда ты вообще не спишь, не ешь. А все у тебя про мотоциклы, потому что ты недавно сел за руль, и ты мото-ребенок. И причем тебе, может быть, 50 лет, и ты все равно мото-ребенок, потому что для тебя это все в новинку. Я уже не мото-ребенок, я уже больше 10 лет за рулем мотоцикла, и, наверное, лет 20 уже, наверное, двойкой катаюсь. То есть, на самом деле, все немножечко уже не в новинку, хотя открыл для себя новый стиль мотоциклизма, об этом тоже уже рассказывала. Поэтому мне нравится моя новая мото-жизнь, но юношеский задор пропал, и кататься до снега я уже не хочу. Тем более я сменила полностью стиль на классик, на кофе-рейсинг, и моя экипировка, она не туристическая, она уже не годится для холодов. Как уже тоже говорилось, простужаться я совершенно не желаю, чего желаю вам тоже не делать. Так что мотосезон я закрыла, поставила мотоцикл в приятном месте, тем более у меня небольшая поездка предполагается. В общем, мотоцикл мой спит до весны. Давайте по сезону пробегусь по своему. Не могу сказать, что он был большим. Всего 1700 километров я накатала, зато честных, замечательных и прекрасных. Потому что мотоцикл новый Royal Enfield Hunter 350 меня очень радует. Начну я с его покупки. Это случилось в декабре прошлого года. Благодаря Деду Морозу покупка ускорилась. И на Новый год я получила такой подарок. Потому что на тот момент я еще не продала своего гусенка BMW GS. И прям вот такой суммы, чтобы купить рояль, у меня не было. Вот. Гусенок у меня ушел к новому хозяину уже в мае месяце. Надеюсь, что у них все хорошо с хозяином. Александр, если вы меня слушаете, вам привет. Надеюсь, что у вас все получилось с правами и так далее. Ну так и вот, что еще? Ну, поскольку я купила мотоцикл легендарного индийского бренда, я вступила в Riders Club, чему я очень рада, потому что это не сколько даже покататься люди, это просто приятные люди, с которыми действительно приятно, ну, замечательно общаться. И, конечно же, интересные поездки. Все началось с открытия городского мотосезона, на котором я давно не была. Кстати, жалею, потому что, как бы, друзья, да, открытие сезона – это неформальное открытие. Открыла сезон я еще в марте месяце, 21 марта. Это для меня абсолютнейший рекорд. Я никогда так рано не выкатывалась. Ну, вот забрала у дилера мотоцикл, прокатилась в солнечную, ясную, прекрасную погоду. Вообще, мне очень понравилось. И я поняла, что, наверное, сезон в марте открывать «да». Если погода позволяет, почему нет? Давайте, в общем-то, ну, если следить за дорогой аккуратненько в марте, очень даже кататься можно. Ну, так и вот. А официальное открытие сезона, разумеется, городское было в мае месяце. И это, повторюсь, не какой-то обязательный пробег, не обязательно открыть сезон. Это просто способ встретиться еще раз с вашими одноклубниками, единомышленниками, просто приятелями, которых вы там всю зиму не видели, пообниматься, пофоткаться, рассказать о планах. Я считаю, хорошая традиция, и думаю, что на открытие-закрытие я все-таки ездить буду. Мы красиво прокатились с нашим клубом, ну, райдерс-клубом, то есть это не МС ни в коем случае. Ребят, не подумайте, что я стала клубным человеком, ношу жилетку и так далее. Я никак не против клуба. Это часто очень серьезные, хорошие, уважаемые люди, но просто немножечко это не мое. А у нас Riders Club, то есть просто люди, у которых есть мотоцикл определенной марки, мы просто дружим, без всяких обязательств. Вот с этими же ребятами мы покатились на пробег «Белые ночи». давно, друзья, не каталась всю ночь, и это, знаете, как бы, несмотря на усталость, это классно, потому что мы прокатились по городским красивым местам, потом проехали утром по дамбе, и если не бояться шныряющих на перерез чаек, то вообще это очень красиво и здорово. И в конце нас, разумеется, покормили. Что еще было интересного? Ну, конечно, я рассказывала, что я исполнила свою мечту, приняла участие в Gentleman Ride, ДГР. Это такой пробег общий мировой, то есть куча городов вообще мира собирается. И катается по городу, по городам всего мира. Главное условие – это классический мотоцикл, классический чоппер, классический классик, бобер, коферейсер и так далее. Можно на Яве, можно на Иже, можно на Харлее, можно, не знаю, на чем угодно, на Royal Enfield, можно на Триумфе, нужно на Триумфе на самом деле, но только не на спорте, ни на чем пластмассовом. Экип тоже под запретом. Стильная одежда наша, все. Пиджаки, ретро-платья. Ребята, это так красиво. Красиво, я вообще счастлива. Также могу отметить, понравился Гора Мотодрайв, тоже съездила с девчонками, посмотрела на кольцевые гонки, посмотрела на кроссовые гонки детские, очень интересно было. Ну, естественно, конечно, Балтик Ралли каждый год это супер событие. Я приехала наконец-таки на своем мотоцикле, не двойкой за рулем, я приехала на своем мотоцикле, прокатилась, приняла участие в пробеге на поле Пасхина, который мне безумно понравился, сильное место, очень великолепная организация, спасибо всем, кто сделал для нас Балтик Ралли, кто сделал все эти активности на нем. Ну, Балтик Ралли я отдельно уже хвалила, еще похвалю, ну, в общем, это было классно, как всегда. Были у меня мотопрогулки вдоль моря, потому что я лето прожила в поселке Белоостров, и наконец-таки я покаталась вдоль этих всех замечательных пляжей. Сосен давно этого не делала, очень здорово. Что еще интересного такого было? Поездка в Карелию с нашим райдерс-клабом. Правда, я поехала на машине. Объясняла вам почему, потому что хотелось быть все-таки в ритме компании. А мой мотоцикл по мощности и динамике, к сожалению,

0: праздника, который традиционный, и, конечно, уже планируешь их в календаре на следующий год. Ну и что-то спонтанное, надеюсь, мы тоже будем устраивать, выкатываться просто так, потому что есть настроение. Очень я рада, очень я довольна покупкой этого мотоцикла. Если вам интересно, я расскажу вам все о нем. Напишите мне в личку, пожалуйста, ВКонтакте, там, в Телеграме, в Максе. Задавайте вопросы, с удовольствием вам на них отвечу. Ну что же, желаю вам замечательного закрытия сезона. Сейчас маленькое стихотворение, традиционное, старенькое. Закрываю сезон, открываю зонт. Я как будто между черно-белых зон. И уже не лето, и еще не зима. Я не знаю, что это депрессивная тьма. Открываю двери в гаражный мрак. Поцелую зверя нежно в бензобак. Воздух мерзлый, стылый, словно неживой. Спи спокойно, милый, встретимся весной. Да, весной мы встретимся с мотоциклом, ну а с моими друзьями, приятелями, повторюсь, я хотела бы общаться и в межсезонье. Вот хочу вам, друзья, тем, кто еще пока не закрылся, докатать прекрасно, не замерзнуть, одевайтесь теплее. Ну а тем, кто живет в теплых регионах, желаю продолжения сезона чудесного. Я не вижу смысла его закрывать где-нибудь там в Крыму или на Северном Кавказе, разве что там в феврале можно тормознуться, когда действительно бывает и снег, и холодный ветер. А так, друзья, катайтесь, присылайте фотографии, кстати, в группу «Девушки-байкеры» присылайте фотографии обязательно. И все будут вам лайки ставить. Ну вот, ну а на сегодня все. Слушайте моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 октября 1307 года стал воистину несчастным днем для рыцарей ордена тамплиеров. Французский король Филипп IV Красивый приказал арестовать всех членов этого ордена и конфисковать их имущество. История этого ордена воистину удивительная. Орден был основан Гуго Пайенским в 1118 году на предполагаемом месте храма Соломона в Иерусалиме, как исключительно военная организация. Приобретя же в крестовых походах и в качестве многочисленных пожертвований немалые средства, орден тамплиеров стал одним из самых богатых духовных учреждений Западной Европы. И вместе с тем стал заниматься финансами. Именно они изобрели новые для того времени банковские услуги, депозит и транзакции. Филипп IV Красивый как раз и покусился на эти бесчисленные богатства, поскольку его казна была пуста. Но нужно было найти какое-то ужасное обвинение, и оно было найдено. Тамплиеров обвинили в гомосексуализме и педофилии. Большая часть членов ордена была казнена и брошена в темницы, а вот часть ушла на восток и влилась в военные ордена, действовавшие в Прибалтике. Именно с сокровищами тамплиеров некоторые историки связывают необычайную активность этих орденов уже в XIV веке. В общем, как всегда, все было из-за денег.
2: Классика. Your lifestyle.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
9: Моторадио. The cure for the blues.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Но они нам приезжают не только из-за цены, а они просто к нам.
2: Ну, и за качество, конечно, но все равно люди, когда, которые нас не знают, да, они приезжают сначала из-за цены, а потом просто остаются, потому что всех все устраивает. Вот, и таким
3: вы
2: образом...
3: Вы не опасаетесь такого...
2: Демпинга?
3: Да, откровенного
2: нет.
3: Такого.
2: Да нет, ну просто у нас как бы Аня давно работает в этом бизнесе, мы там давно, ребята у нас техники, механики, у нас просто хорошие поставщики, плюс у нас, помните, я рассказывала, план Т компании, они снимают у нас соседний ангар, арендуют, вот, это аккумуляторы, масло и так далее, поскольку это наши партнеры, у нас, конечно, там качественные расходники, при этом сниженная цена, и плюс ко всему, как бы из соседнего ангара в наш же ангар перетащить, ну, тут мы банально экономим на доставке, поэтому вот эти вот все дельты, они по итогу нам помогают держать вкусную цену для наших клиентов, вот и все, и все довольны вроде как.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
4: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну, как и прогнозировали синоптики, холода понемногу захватывают наш город. Температура на выходных была уже не выше 8 градусов тепла. А значит, резина колес мотоциклов уже не держит дорогу достаточно для безопасного и комфортного вождения. Я прекрасно понимаю, что некоторые все еще будут катать до белых мух, но, пожалуйста, будьте осторожнее. В холода ангел-хранитель летает медленнее. Так что берегите себя и будьте осторожнее. Ну и самое время напомнить, что пора готовить мотоцикл к зимовке. Ну а я, в свою очередь, могу посоветовать вам зимний паркинг MR78, в котором, кстати, еще полно свободных мест. Ну а более подробно о зимнем хранении вы можете послушать в записи эфира на Моторадио с моим участием, посвященным теме «Есть ли жизнь после конца мотосезона?». Что касается погоды на наступившей неделе, то обращаю внимание, что температура воздуха ночью, по прогнозам синоптиков, будет опускаться уже до 3-4 градусов тепла. А значит, асфальт точно не будет успевать прогреться. Ну а кстати, самая теплая погода, по прогнозам синоптиков, ожидается в четверг. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 10 октября на прошедшей неделе в Музее современного искусства Эрарта по адресу 29-я линия Васильевского острова, дом 2, открылась выставка «Харли Дэвидсон. Дух свободы», посвященная легендарному бренду «Харли Дэвидсон», символу бесконечной дороги, свободы и независимости. В течение нескольких месяцев можно посетить выставку, на которой представлены кастомизированные мотоциклы Harley Davidson, и увидеть больше, чем продукт известного бренда или эффектный технический объект. За каждым кастом мотоциклом стоит конкретный человек, его выбор, труд, маршрут и биография. След владельца неизменно сохраняется в конструкции мотоцикла, превращая его в артефакт личной истории. Экспозиция представляет Harley Davidson как феномен, в котором техника и человеческий характер образуют единое целое. Ну а я, как владелец мотоцикла именно этой марки, являюсь большим поклонником Harley Davidson и с большим удовольствием посещу выставку на неделе. Кстати, обращу внимание, что режим работы музея с 11 утра до 23 часов вечера. 17 октября в субботу на площадке MC38 по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится историческое событие. Рок-клуб СПБ и творческое объединение «Восточный ветер» объединятся, чтобы отпраздновать 45-летие Ленинградского рок-клуба. Впервые два рок-клуба проводят совместное мероприятие, что позволяет назвать его не просто дебютом такого формата, а по-настоящему легендарным. На сцене выступят составы от рок-клуба СПБ и Ленинградского рок-клуба. Участники концерта, открытия Ленинградского рок-клуба и группы современных жанров подарят зрителям живой звук. Однако программа не ограничится только концертом в зале. На уличной площадке гостей ждут интерактив, фудкорты, косплей-вселенная и битва реконструкторов. Само мероприятие продлится с 12 утра до 22:30. Фудкорты приготовят вкусную еду, создавая атмосферу для знакомств, отдыха и приятного времяпрепровождения. Гости смогут приобрести ювелирную байкерскую и рокерскую продукцию, а также завести дружеское знакомство с мото- или автодвижением. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 14 октября в среду в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится «Рок-Октоберфест». В этот день культовый питерский клуб «Джаггер» превратится в столицу безумного рок-октября. Забудьте про классические оркестры и скучные застолья. На сцене зажигает мощная группа Doom Room с бескомпромиссным рок-саундом. Задавать тон вечеру и раскачивать зал с первых секунд будет харизматичный ведущий Кирилл Рудяков. Вас ждет крутые интерактивы, конкурсы, реки любимого пенного и два огненных отделения по 45 минут чистого живого драйва. В этот вечер поем хором главный триггер и хит феста «Rammstein Du hast», а также отрываемся под легендарные рок-гимны. Будет громко, вкусно и максимально атмосферно. Готовьте связки под этот сет-лист, невозможно молчать. Ну а по мне, это отличный способ побывать на Октоберфест без необходимости ехать куда-либо. В общем, однозначно рекомендую. Ну а начало мероприятия запланировано на 20:00. 16 октября в пятницу в баре Fish Fabric по адресу Лиговский проспект, дом 53, состоится концерт Linkin Park Tribute. На концерте прозвучат лучшие песни и бессмертные хиты Linkin Park в живом исполнении и с максимально близким звучанием. Для вас в этот вечер на сцене Pure, группа из Перми, которая является первым в России трибьютом Linkin Park. За плечами у этой команды гастрольные туры по стране, сотни концертов и фестивалей. Каждое выступление группы – это не просто концерт, а целое шоу, полное живых эмоций и драйва, которое никого не оставит равнодушным. Ну а сбор гостей запланирован на 19:00. Сам концерт должен начаться в 20:00. Ну и, конечно, по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар «Пространство МР-78», где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже стартовали проект «Мотоадаптация 2027 сезона» и продолжаем собирать его участников. Я напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимальное количество знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта вы можете получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю нам всем ровных дорог и возможности еще хотя бы пару раз выехать на мотоцикле до завершения мотосезона. Но услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мы же все покупаем мотоцикл, чтобы ездить ровно 60 километров за машинами, никогда не перестраиваясь опасно.
2: Я, между прочим, очень за такой стиль, потому что мне кажется, это, ну, такая прямо безопасность, наверное, все-таки.
1: К сожалению, увы, не так работает, потому что как раз тебя не видно в этом случае.
3: Не, на дороге, мне кажется, культура вождения, она все время должна быть. Понятно, есть ребята, которые гоняют, которые там немножко рискованно это делают. Поэтому, наверное, мотосообщество некоторые так думают со стороны, что они вот нарушают постоянно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 410 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Хроники путешествий.
5: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я, Наталья Луковникова. Продолжаем мотопрогулку по Тверской области. И на этот раз нас интересует Вознесенская церковь в деревне Дубровка Балаговского района. Она построена на средства прихожан вместо деревянного храма Вознесения. И где-то это произошло в 1820-1830-е годы. Предел Казанский и Никольский, вероятно, освящены в 1825 году, а главный престол в 1838 году. С южной стороны от колокольни есть сторожка, которая пристроена в середине 19 века. Ну, а в советское время уже произошли утраты. Верхние ярусы колокольни и глава храма, и часть окон были заложены, и вообще разобраны сводчатые перекрытия. И много-много другого было утрачено. Понятно, что внутреннего убранства не осталось никакого. Нужно сказать, что это характерный пример сельской приходской церкви в стиле позднего классицизма с лаконичными формами. И говорят еще, что архитектурно это типичное для валдайского строительства архаичное сооружение. И если не знать даты его постройки, то ее можно было бы даже датировать на лет 30-40 раньше. Но понятно, что раз церковь разрушалась, то она когда-то была закрыта, где-то в районе, как обычно, 1930-х годов, и даже пережила где-то в 2000 году пожар, когда сгорели и кровля, и перекрытия. И, соответственно, сейчас здание брошено. При этом в 1990-х годах в селе был открыт приход, но здание каменного храма приходу не отдали, и поэтому в полукилометре от него, собственно, в деревне Дубровка, на главной улице, появился новый храм 1999 года постройки Параскевы Пятницы и священномученика Серафима Чичагова. А что еще сказать, что в 1937 году священник этого храма Алексей Успенский и староста Василий Шикалов были расстреляны, и уже в 2000 году они официально прославлены. Один как священномученик и другой как мученик на архиерейском соборе. Вот такая вот история этого храма. На самом деле, мне кажется, он сохранился достаточно хорошо. Стоит он где-то примерно на равном удалении от деревни Дубровка и деревни Березайка. Доехать до него достаточно легко. Ну и находится он недалеко, например, от усадьбы архитектора Хренова, о которой я рассказывала в прошлый раз. Поэтому будете путешествовать вокруг Балагоя, заезжайте обязательно. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. Всем пока, до новых встреч на Моторадио.
2: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если как-то.
6: Если там аккуратно пройти, то...
4: Хроники путешествий.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 октября 1307 года стал воистину несчастным днем для рыцарей ордена тамплиеров. Французский король Филипп IV Красивый приказал арестовать всех членов этого ордена и конфисковать их имущество. История этого ордена воистину удивительная. Орден был основан Гуго Пайенским в 1118 году на предполагаемом месте храма Соломона в Иерусалиме, как исключительно военная организация. Приобретя же в крестовых походах и в качестве многочисленных пожертвований немалые средства, орден тамплиеров стал одним из самых богатых духовных учреждений Западной Европы. И вместе с тем стал заниматься финансами. Именно они изобрели новые для того времени банковские услуги, депозит и транзакции. Филипп IV Красивый как раз и покусился на эти бесчисленные богатства, поскольку его казна была пуста. Но нужно было найти какое-то ужасное обвинение, и оно было найдено. Тамплиеров обвинили в гомосексуализме и педофилии. Большая часть членов ордена была казнена и брошена в темницы, а вот часть ушла на восток и влилась в военные ордена, действовавшие в Прибалтике. Именно с сокровищами тамплиеров некоторые историки связывают необычайную активность этих орденов уже в XIV веке. В общем, как всегда, все было из-за денег. Do you want a good music? Best.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Растет то дерево, которое поливаешь, да, поэтому основной вектор роста и основные усилия у нас изначально пошли на первый проект, это на перевозке мототехники, поэтому понятно, что там показатели, они, ну, и рост, они, конечно, более эффективны, нежели там в прокате. Ну, мы только начали.
2: А у вас именно мотоэвакуатор, вы говорите, что есть и снегоходы, и квадроциклы, то есть это как-то, ну, расширение некое, понятие самого?
1: Нет? Это не то, чтобы даже расширение, мы просто можем все это дело перевозить. У нас для этого все оборудовано, да, это мы с вами обсуждали, и напомню для тех, кто, собственно, первый раз слушает, что у нас фургоны полноценно оборудованы под перевозку прежде всего мотоциклов, а в целом мототехники. То есть есть полноширокие аппарели, вмонтированные прямо в кузов машины, да, которая раскладывается, длина у него практически 3 метра, поэтому даже самые низкие мотоциклы заезжают без каких-либо повреждений.
2: Ни за что не задевает.
1: Ни за что не задевает. Высота это еще дополнительно регулируется при необходимости. Внутри стоят ловушки переднего колеса, крепежные рейки и мягкие стропы, чтобы все это аккуратно раскрепить, там не задеть пластик, хром, ну и так далее. И установлено видеонаблюдение. Да, там в кабину водителей выведены мониторы, чтобы они в режиме онлайн все время видели, что с техникой в кузове происходит.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Знают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Дан Маккафарти.
3: Зак фон Клоуфингер.
4: Дурудуксера.
5: We are from Def Leppard.
6: This is Eka from Apocalyptica Finland.
7: We are Bonfire.
8: I'm Klaus Meine.
9: I'm Matthias Jabs.
10: I'm Rolf Schenker.
11: From the Scorpions.
12: Hi, this is Ken Hensley.
13: Hello to all the Motor Radio listeners.
14: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
15: Motor Radio.
16: A real rock station.
14: Спасибо. Take that too.
17: Будет круто.
18: Don't go away.
19: Москва. Мото Москва представляет
20: новости автомото мира.
21: Привет, друзья! На волнах Моторадио Андрей Проектор с новостями Мото Москвы. Для нас главной новостью является то, что, во-первых, мотосезончик продолжается. Погодные аномалии позволяют мотоциклистам города рассекать наши просторы на своих мотоциклах. Я сезон еще не закрыл, несмотря на то, что официальное так называемое закрытие городское произошло уже почти месяц назад. Ну а ночные волки завершили пробегом мотосезон буквально на этих выходных. Однако погода пока что шепчет, и мы еще катаемся. Ну а теперь к новостям, скажем так, отраслевым. Главная такая отраслевая новость – это то, что завершен отбор кандидатов на премию «Амплитуда». Мы ее вручаем уже не в первый раз. Вручается она на выставке «Поехали», которая включает в себя в том числе и выставку «Мотозима». Произойдет это все 13-15 ноября в экспоцентре «Патриот-Экспо». «Амплитуда» — это премия, похожая на «Кикстартер» по своему принципу. Здесь тоже участвует народное голосование. Но одновременно с тем «Амплитуда» — это премия, посвященная путешествиям. Плюс там, естественно, участвуют не только мотоциклы, но и другая техника. Завершился этап открытого голосования, и теперь любой желающий может набирать в интернете слово «премия Амплитуда» и проголосовать за тех, кто ему более симпатичен. Там и блогеры, и техника, и чего только нету. На открытом голосовании все называли каких угодно кандидатов. Например, travel, блогер года. И люди высказывают там свои варианты, свои идеи. Кто-то упоминает, может быть, даже не одного. Но в итоге мы выбрали тех, за кого больше всего людей проголосовало, кого больше всего назвали. И в итоге сформировали определенный шорт-лист. Мы заявочки все изучали, выбрали имена, наименования, которые вписывали в анкеты чаще всего. Ну, а организована премия «Амплитуда» выставкой «Поехали» при поддержке объединения «Мото Россия» и информационной поддержки «Байкпост» и «Чейн». Главным спонсором, кстати, является компания «Greenworks». Так вот, давайте пробежимся вместе с вами по номинациям голосования и повыбираем, а за кого бы мы с вами могли проголосовать. Номинация, которая меня интересует больше всех, это туристический мотоцикл года. В номинации принимают участие самые интересные модели туристических мотоциклов, которые на российском рынке представлены и куда-нибудь уже ездили. Значит, 700-я Benda LFC, QG Motor SRT450, DS800 от Voggia, Moto Marini Xcape 1200 и CF Moto 450 MT. Едем дальше, друзья. Автомобиль для туризма. В номинации, соответственно, принимают участие автомобили, которые тоже подходят под вышеназванные характеристики, которые мы обсуждали в мотоциклах. Значит, Танк 300, Джак Т9. Если вы не в курсе, Танк 300 — это внедорожник достаточно популярный. Джак Т9 — это пикап. Джили Окаванго, Тена Т8. Кстати, Тена Т8 производится в России, насколько мне известно. KGM Torres, Haval H5 и Москвич М90. Тюнинг-ателье по подготовке автомобилей к путешествию. Между прочим, это же целая отрасль. Мы с вами думаем, что тюнингом автомобилей у нас занимаются какие-то маленькие компании, а на самом деле нет. И вот, на мой взгляд, самый известный является Arctic Trax Russia, но я совершенно точно знаю, что среди именно автомобилистов-путешественников это не самые известные. Еще есть конкурсанты КДТ, ProTank, STC, Tank Tuning, Jeep Custom. Кстати, вот то, что в номинации есть сразу два наименования с названием «танк», свидетельствует о том, что все-таки вот эти вот 300-е, в первую очередь, танки, они стали очень популярны для путешествий, для тюнинга, для каких-то внедорожных покатушек. И что немаловажно, честно говоря, я знаю, что и Arctic Trax тоже готовят танки. Я видел на выставке именно танк 300, подготовленный Arctic Trax. Короче, битва получается, что в рамках тюнинга китайских внедорожников. Ну, приходите, голосуйте, выберите свой вариант. Лучший бренд «Масел». Здесь участвуют только российские производители «Масел», и нужно определить лидера отрасли. Значит, так, друзья, «Синтек», «Лукойл», «Сигаль». А вы же помните, да, «Синтек» — это Обнинск, «Лукойл» — это «Лукойл», «Сигаль» — это Екатеринбург, «Лавр» — Челябинск, «Такаяма» — это Калужская область, вот «Тебойл» — я не могу сказать, где производится масло, и «Матюль» — это масло, которое никуда не уберешь. Я знаю, что это бренд, который из России не уходил, кстати, в результате санкций, то есть они остались здесь и сохранили рынок и свое положение на рынке. Так, лучший отечественный бренд туристического оборудования. Друзья, я честно вам скажу, что я в некоторых номинациях не очень разбираюсь. Но здесь такие вот представлены конкурсанты. Макс Винд, Беркут Компрессор. Беркут Компрессор вы знаете, наверное. Я его видел, его мой друг Взрывной Майк рекламирует, очень хорошие у него такие продукт плейсмент, или как это сказать, то есть очень много его, то есть вот я про Беркут в первую очередь от него узнал. Malex Pro, Риф, Брумер. Риф, это я интересовался бамперами в свое время на внедорожнике, я думаю, что тоже туристическое оборудование производит неплохое. Итак, едем дальше. Блогер, мотопутешественник года. Ха-ха. Значит, для того, чтобы в номинации принять участие, надо проехать в 26-м году активно по каким-нибудь направлениям. Давайте посмотрим, кто здесь. Мото Глеб 67, Павеликин Влад, Вадим Калугин. Ну, Вадим Калугин, помните, да, его знаменитое интервью о том, как он отбивался от койотов в каких-то жарких странах. Красавчик вообще, он как-то далеко в этом году уехал. Даша Дастиш Фантастиш, Анатолий Чернявский, Андрей Бересневич, Андрей Скутерец, проект 18 и проактивные. Вообще, я бы, знаете что, я бы вот в этих вот номинациях, те, кто уже победил, например, в прошлом году, я бы их не пускал. А то, ну, понимаете как, тогда, получается, наши великие мотопутешественники, такие как, например, Бересневич, который, если что, и блогер года, и звезда на аллее мотолегенд России, и чего только нету, а вот какой-нибудь новенький, например, пришел бы, и ему, конечно, как соревноваться с такими достижениями. Хотя, конечно, я с большим уважением отношусь к достижениям тех ребят, на которых держится отрасль. Едем дальше, друзья. Блогер-автопутешественник. Вот где не знаю, там не знаю. Вот Сергей Лысенко знаю. Евгений Шаталов, Red Off Road. В принципе, тоже знаю. Интереснейший блог. Ведет, организует туры. Александр Еликов, Александр Холодный, Алексей Жирухин, Евгений Сыркин, Людмила Гвоздева, Марч Каракум, Андрей Корх, Денис Забелин, Алексей Камерзанов. Друзья, не всех знаю. Если вы знаете, обязательно напишите в комментариях, кто из них вам больше всех нравится, кто самый мощный и крутой. Едем дальше. Вопрос номер 8. Фестивали, посвященные путешествиям. «Антислёт», кстати, он был и в прошлом году. Фестиваль движения «Урал», я туда ездил. «Кочующий красный слон», «Hello Camper», «Балтик ралли», «Суздаль Блюз Фестивал» и «Арба Фест». На некоторых из этих фестивалей я был, а именно на «Балтик ралли», на «Суздаль Блюз», на фестивале движения. Но они больше мотоциклетные. Остальные фестивали — это смешанный формат. Так. По-другому, путешествие без привязки к авто и мото. Вот здесь я вам так скажу, я совсем-совсем запутался, потому что конкурсанты — это Алексей Гапонов, географ Трофи, Дмитрий Кустарниченко, «Дикие люди», «Горы зовут», Олег Чегодаев, Влад Павеликин и Виктор Чучин. Многие из этих людей мною, как бы, я слышал про них. Но вот куда они съездили в 26-м году,

0: зима, на выставке поехали. С 13 по 15 ноября в КВЦ «Патриот Экспо» мы на главной сцене вручим победителям их заслуженные награды. Все, друзья, на волнах Моторадио был Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. До новых творческих встреч. И помните, зима близко.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка Скототуризм.
5: Да и я, Шанин.
6: Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лев из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это
12: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если
11: хорошо. Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
12: а дальше, не касается.
10: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
13: Группа «Битлз» на Моторадио.
14: Жукофилия. Только как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки». Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
15: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Так вот, мы заботимся о первочках, о девушках, о детях. У нас широкая линейка одежды, мотоциклов. Вот, поэтому мы позиционируем себя не просто как мотосалон, а мотопространство. Вот, у нас есть классные шлемы АГВ, Айроны, Старкс. Вот, обувь у нас есть тоже. Это большая проблема, кстати говоря, по городу. У нас, ну, правда, по правде сказать, у нас остаточки уже тоже, потому что очень много разобрали, прям скупают все, особенно даже, что интересно, под конец сезона. Я вообще была удивлена. Возможно, стартали и к концу сезона решили обновиться, вот, потому что за последний месяц прям выгребли почему-то. Вот, потом что у нас? Сервисное обслуживание, я сказала, зимнее хранение у нас есть. У нас есть кастомайзинг, детейлинг. Что там еще у нас есть? Красим, лудим, паяем, все на свете.
2: Подчиняем примус.
1: Вот, так что всех милости просим к нам.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Отпускай. Давай назад.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Автоклуб на Моторадио.
3: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио, передача для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии автор и ведущий Роман Герасимов. Купить серьезный внедорожник – этого еще не значит раскрыть его возможности. Что происходит, когда владельцы танк-300 меняют привычный асфальт на скользкие спуски, глубокие колеи, заболоченный лес? Вместе с командой «Протанк» и инструктором Вадимом Шрайбером отправимся в школу оффроуда. Учиться понимать свою машину, выбирать траекторию и доверять не только технике, но и друг другу. Поехали! Очень часто приходится наблюдать, как люди покупают современный серьезный внедорожник и вообще весьма слабо себе представляют, на что же он способен, какую свободу дает, какие просторы для приключений открывает. И под серьезным внедорожником я понимаю не огромную коробку для украшения парковки перед торговым центром, а честный рамный проходимец там, с блокировками и серьезным потенциалом на бездорожье. Так вот, одной из таких моделей по праву стал «Танк 300». Я не побоюсь этого слова, это уже культовый внедорожник, полюбился он за многое, но сейчас не об этом, не о характеристиках этой машины, это отдельный разговор. Сегодня о разнице между возможностями машины и возможностями человека за рулем, потому что купить внедорожник и научиться им пользоваться – это две разные истории. Электронные помощники, режимы движения по бездорожью – это огромное поле для доработок. Все это можно и нужно осваивать, иначе приключения так и останутся где-то там, за съездом с асфальта. К чему я все это? В прошедшие выходные мои хорошие друзья из команды «Протанк» позвали меня в свою школу оффроуда. Такие выезды они организуют и для клиентов, и для других желающих разобраться в возможностях своего автомобиля. Для справки. «Протанк» – это бодрая такая молодая современная команда профессионалов, которая знает про танки все, от сервисного обслуживания до глубокого тюнинга и совершенно эксклюзивных проектов, прям классных я видел. Чтобы вы понимали, вот, например, мои товарищи из Red Off-Road Expedition обслуживают свои танки именно здесь, а это много о чем говорит. Так вот, школа оффроуда от «Протанк» — это такие однодневные выезды разной сложности, но с одной целью — научить владельцев уверенно управлять своим автомобилем на бездорожье, понять, на что он на самом деле способен, и, собственно, прокачать свои навыки под присмотром опытных инструкторов. Главный по тарелочкам здесь мой друг Вадим Шрайбер. Человек, с которым мы прошли огонь и воду, вместе снимали, вместе путешествовали, сражались на бездорожье и играли на гитаре у костра. С некоторых пор он усилил и без того могучую команду «Протанка», и теперь я по-хорошему завидую тем, кто попадает на выезды под его командованием. Потому что, я знаю точно, Вадим скучать не даст, а вот думать, работать и учиться вам придется. Я поймал себя на мысли, что уже вот несколько раз за последние пару минут произнес слово «друг», «друзья». Ну а что делать? Просто наш внедорожный мир, он тесен, в хорошем смысле этого слова. Я со многими ребятами жизнь сводила на соревнованиях, на съемках, на каких-то проектах. И вот за 20, там, более чем за 20 лет в этой теме друзей действительно набралось немало. И я, в общем, этим даже горжусь. Компания на этот раз подобралась разношерстная, яркая, и опыт преодоления бездорожья у всех был разный. Тем интереснее было мне наблюдать, как меняются пилоты и штурманы от старта к финишу, как осторожность постепенно превращается в уверенность. А за вопросом «мы точно здесь пройдем?» появляется потом следующий: «так, ну а как мы здесь пройдем?» Трасса в Дмитровском районе Подмосковья была мне уже знакома. Мы как-то здесь катались с Вадимом, но она снова порадовала разнообразием грунтов, рельефов, препятствий, и это самое то для того, чтобы отрабатывать разные навыки. Да, рельеф, пару слов, это же просто потрясающе, кто не в курсе. И перепады высот здесь такие, что местами, в общем, дух захватывает, а некоторые виды со склонов, ну, прям какая-то отдельная награда. Скользкие спуски, подъемы, глиняные колеи, затопленный участок под лэп. В общем, все, как мы любим. Утром на маршрут вышли 6 машин участников и 2 машины организаторов. Перед стартом общий брифинг, перед каждым серьезным препятствием отдельный короткий инструктаж, и это действительно была школа. Это не была просто колонна, которую отправили в грязь. Сначала разбираем теорию, задаем вопросы, смотрим на препятствия. Прям ногами его проходим в прямом смысле этого слова. Конечно, немного дрожим, переживаем, как без этого. Ну а затем закрепляем услышанное на практике с подсказками по ходу движения, с разбором полетов после окончания упражнения. То есть четко, грамотно, с вниманием к безопасности. И, конечно, это все безумно интересно. Начали мы с коварного скользкого спуска, разобрали, какой режим трансмиссии выбрать, как контролировать скорость, каких действий нужно избегать. Сверху, как всегда, спуск выглядит весьма жутковато, но, как это часто бывает, к концу внизу уже страх в глазах людей сменяется таким, ну, восторгом. Получилось, проехали, и машина может, и мы, оказывается, тоже можем. Ну и дальше понеслось. Глубокие грязевые ванны с уклонами, со ступеньками, скользкие лесные колеи, из которых еще предстояло как-то выбираться. Довольно непростые подъемы, где приходится работать рулем и думать над траекторией, потому что ошибка просто недопустима. И все это на сниженном давлении в шинах еще происходит. Тут надо еще умудриться не разбортироваться. Ну, в общем, очень насыщенно. День шел динамично, местами непросто, но именно в этих непростых местах происходило самое интересное. Люди начинали понимать свои машины. Не просто нажимать кнопки, разбираться, зачем они нужны. Не просто крутить руль, а видеть, куда и почему нужно направить колеса. При этом никто не оставался без помощи. Где-то хватало просто точного совета инструктора рядом в открытое окно рассказать, что делать, куда крутить, как нажимать. Ну а где-то в дело шли уже стропа, лебедка. Но машина за машиной, экипаж за экипажем, мы проходили все, что приготовил нам Вадим на этом маршруте. И еще раз обращаю внимание, основой всех упражнений была безопасность, особенно при работе с рывковой стропой и лебедкой. Кстати, лебедки стояли далеко не на всех машинах, и это совершенно не помешало всей группе пройти маршрут, ну просто кому-то потребовалось чуть побольше времени. Но пока один экипаж учился проходить участок своим ходом, другой, соответственно, мог освоить работу с лебедкой. То есть помогать себе и другим – это тоже навык, и день практики в этом плане был, конечно, очень полезен. Отдельно порадовали девушкой за рулем. К концу дня они очень лихо уже начали работать рулем, уверенно выбирали траектории, да и вообще гораздо спокойнее встречали очередное препятствие. А вообще наблюдать за людьми, за их перемены – это какое-то особенное удовольствие меня, как хроникера этого события, как человек, который снимал видео про все это. Утром человек еще сомневается, стоит ли сюда вообще ехать, боится, переживает, а к вечеру уже внимательно смотрит на колею и прикидывает уже, как ее пройти, обсуждает с ребятами, со штурманом. В середине пути мы устроили какой-то небольшой привал, перекус, горячий чай, разговоры. Немного перевели дух, ну и снова в бой. До самой темноты сражались с бездорожьем, помогали друг другу, шутили, конечно, как без этого. Тут на серьезных чах вообще не надо сюда ехать. Вот, сомневались, а потом тут же удивлялись собственным возможностям. В общем, здорово все получилось, правда, здорово. И компания классная, и маршрут сбалансированный, без каких-то запредельных нагрузок, но при этом шансов заскучать не было никаких. Сказать, что было легко, не мог никто. И я думаю, что накатались прям вдоволь. Ну и на сладкую уже в темноте, вот заболоченный участок под ЛЭП. Это, конечно, это был настоящий праздник. Сил уже не столько, сколько утром. А в свете фар все выглядит иначе. Домой, чего уж скрывать, тоже, в общем, понемногу хочется. Однако пройти должны все. И вот здесь особенно хорошо видно, что такое команда. Подсказать, посветить, подать стропу, помочь с лебедкой, дождаться следующего экипажа, а не уехать вперед. Никто уже не делит машины на мою, на чужую. Есть колонна, есть команда, есть препятствие. Есть задача всем вместе выйти на твердую землю. Пожалуй, наверное, вот именно этот ночной участок он собрал весь день в одну историю, такой финал, как экзамен. Все, чему мы учились с утра, пригодилось здесь. И работа рулем и газом, и выбор траектории, и взаимопомощь. И умение, знаете, сохранять спокойствие, не суетиться, когда уже устал, когда хочется поскорее закончить, проехать. На асфальт выбрались не поздно, кстати. Грязные, уставшие и невероятно довольные. Довольны этим днем, довольны друг другом, да и чего уж там, довольны и самим собой. Одно могу сказать точно, к финишу никто не приехал ровно таким, каким вышел на старт. Кто-то лучше понял свой автомобиль, кто-то справился со страхом, кто-то впервые почувствовал, что за пределами асфальта он вообще не один. Вроде бы всего один день, а возможностей после него у ребят стало заметно больше. Спасибо ребятам из ProTank. Вы большие профессионалы и люди, с которыми приятно иметь дело. Отправляться в приключения с вами – это особенное удовольствие. Спасибо всем участникам. Ребята, вы правда молодцы. Я искренне желаю, чтобы эта поездка стала лишь одной из многих. Чтобы ваши танки почаще съезжали с асфальта не ради бессмысленного риска, а ради новых дорог. новых впечатлений, хорошей компании. Впереди новые выезды. Я приоткрою вам небольшой секрет. Следующие планируются уже по снегу. А это уже другие условия, это свои особенности, это новая порция полезных знаний и навыков. Потому что купить внедорожник – это только начало. Самое интересное начинается, когда как раз учишься открывать его возможности, ну а заодно и свои. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
0: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: По чуть-чуть.
5: Практики без здоровья.
2: Автоклуб на Моторадио.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 октября 1307 года стал воистину несчастным днем для рыцарей ордена тамплиеров. Французский король Филипп IV Красивый приказал арестовать всех членов этого ордена и конфисковать их имущество. История этого ордена воистину удивительная. Орден был основан Гуго Пайенским в 1118 году на предполагаемом месте храма Соломона в Иерусалиме, как исключительно военная организация. Приобретя же в крестовых походах и в качестве многочисленных пожертвований немалые средства, орден тамплиеров стал одним из самых богатых духовных учреждений Западной Европы. И вместе с тем стал заниматься финансами. Именно они изобрели новые для того времени банковские услуги, депозит и транзакции. Филипп IV Красивый как раз и покусился на эти бесчисленные богатства, поскольку его казна была пуста. Но нужно было найти какое-то ужасное обвинение, и оно было найдено. Тамплиеров обвинили в гомосексуализме и педофилии. Большая часть членов ордена была казнена и брошена в темницы, а вот часть ушла на восток и влилась в военные ордена, действовавшие в Прибалтике. Именно с сокровищами тамплиеров некоторые историки связывают необычайную активность этих орденов уже в XIV веке. В общем, как всегда, все было из-за денег.
2: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый кабинка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 410 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: Приветствую в нашей эфирной студии наших сегодняшних замечательных гостей, которых мы не видели, наверное, год, наверное, с полгода-то точно. В гостях у нас компания-производитель моторных масел для всего того, что движется, для двигателей очень сильно внутреннего сгорания, а именно великолепная Мария Фанчелли. Мария, здравствуйте, добрый день. Мария у нас является руководителем мотонаправления компании ВМП Авто, производителем масел, и знает про эти масла все, и, по-моему, даже не расстается с этим образом, потому что она даже пришла одетая во все связанное с моторными маслами. И ей компанию составляет Дмитрий Мельничук, ответственный за цифровое продвижение бренда. Дмитрий, здравствуйте, добрый день.
1: Доброго дня.
0: Сочувствую вашей печальной должности, да, потому что продвигать моторные масла в рамках жесткой, как мне кажется, конкуренции — это отдельная почетная грамота вам от Моторадио и так далее. Ну, приступим к заявленной теме. Поговорим об итогах мотосезона. Каким он получился для вашей компании, Мария? Прошу вас.
2: Для нашей компании он получился, ну, я не знаю, наверное, максимально насыщенный. Мы ворвались, так скажем, в мотовесну.
0: Вот смотрите, слово «успешный» не сказала, а насыщенный сказала.
2: Да. Ну, потому что успех — понятие относительное. В этом году мы конкретно по бренду Motocore, да, который я непосредственно продвигаю, он был первый. И когда ты прирастаешь к нулю, ты не можешь сказать, успешный это был год или неуспешный.
0: А что есть Motocore?
2: Motocore — это именно бренд, который у нас занимается мотонаправлением. То есть это мотомасла, мотосмазки, очистители. Вот все, что касается мотонаправления в нашей компании, оно идет под брендом Motocore.
0: Так. И в этом году впервые, собственно, вы его придумали, впервые продвигаете.
2: Да, абсолютно верно. Поэтому об успехах мы будем говорить, я думаю, уже в следующем году, да, когда мы будем понимать, как мы начали в целом этот путь. Вот. Поэтому в этом году я, конечно, говорю, что он был насыщенный. У нас была мотовес, потом у нас был Имис, потом у нас был Ворти Дэй с ребятами из Ворти Райдерс, тоже замечательные такие парни, поддержали нас, и мы поддержали их. Проходило в пространстве Сена все это мероприятие. Потом у нас была мотостолица, у нас был Питер Мотофест, это только то, что вот находилось здесь в рамках города.
0: Балтик Ралли, тоже были
2: наши представители. Но это только то, что, да, было здесь, там, в пределах города Санкт-Петербург. Плюс закрытие мотосезона. Мы поддерживали ребят в стан-соревнованиях, которые делал Фома Калинин. Такой немалоизвестный в петербургских кругах, скажем так.
0: Слушайте, вот что касается масел всевозможных, когда мы видим обрывки по телевизору там Формулы-1 заездов, вот эти вот болиды по миллиарду долларов, которые стоят, и на них написано там «Лукас» какой-нибудь или там «Мобайл». Это вообще, это, наверное, больше вопрос господину продвигателю. Насколько важна вообще вот эта вот визуальная ассоциация с каким-то брендом?
1: Ассоциация очень важна, но только нужно понимать, что иногда, если что-то написано на борту, это не означает, что это в бензобаке. Или, например, как у нас двигатели. Соответственно, в первую очередь, когда мы выработали стратегию продвижения бренда, мы хотели, чтобы каждый, кто его рекламировал, реально прочувствовал его и испытал на деле. Поэтому первоначально продвижение началось с очень жестких тестов. У нас линейка содержит три типа масел, изначально содержала. Это масло кросс, это масло комфорт и, соответственно, спорт. Поэтому под каждое из масел были найдены определенные ответственные лица, которые активно проводили тестирование.
0: То есть, например, берем ралли «Шелковый путь», да? Угу. И все вот эти КАМАЗы, Студебекеры, БелАЗы, они все прямо в наклейках ваши. Ну вот смысл такой, да?
1: Не совсем. Нет? Так. Нам интересно в первую очередь, чтобы человек, который продвигает, как кроет конкретное масло, был внутри мотосообщества и действительно представлял его изнутри. И, как я уже сказал, прочувствовал продукт. Поэтому на кросс мы связались с эндуристами и отгрузили большие партии достаточно на тестирование. На комфорт мы связались с городскими представителями, которые катаются непосредственно здесь, в Санкт-Петербурге, и тоже предоставили масло на тестирование. И, соответственно, для спорта мы обратились к шоссейно-кольцевым гонщикам и тоже отгрузили масло на тестирование. То есть, если вы видите визуал, видите наклейки,
0: то это проверенная
1: вещь. Это означает, что масло действительно протестировано.
0: А были случаи, когда тестирующий говорит, что-то, ребята, что-то вот как-то вот что-то там вот так по-честному? Или вам нельзя так говорить?
2: Нет, почему? Ну, как конкретно в нашем случае не было такого. У меня в кейсе была ситуация, когда мне позвонили и сказали, вот что-то не так, я попробовал, но двигатель себя начал плохо чувствовать. Я говорю, хорошо, давайте разбираться, везите движок, давайте смотреть.
0: И выяснилось, что он залил дизель вместо бензина.
2: Ну, там, получается, уже в моторе были задиры, и поэтому масло просто оголило некоторые нюансы. Вот, то есть дело было не в масле, а в самом уже состоянии мотора.
0: Продолжим тогда. Были ли какие-то, может быть, наоборот, восторженные? Вот, да, ну это к обоим вопрос. Когда люди говорят, ничего себе, я как бы так, ну, попробовал масло на халяву, думаю, ладно, я по-честному его позаливаю, там, по-честному расскажу. И вдруг человек ощущает прямо, ну, феерическую радость, потому что оно вот как-то реально... Ну, были люди, которые прям видно, что он вообще круть?
2: Были. Не так давно, как раз на Питер Мотофесте, у нас была девочка, которая пришла нам и сказала, у меня что-то не так с двигателем. Мы такие, да, масло ты льешь, фиговое, на тебе. Она, правда, поменяла масло сначала на мотоцикл, потом в итоге после этого залила наше масло уже для автомобилей, все свои автомобили, потому что ей понравился эффект. Вот. То есть это вот такая была восторженная такая история, что ого, если вот на мотоцикл помогло, то в тачку точно все будет в порядке.
0: Дмитрий, а вы, соответственно, такие моменты всячески продвигаете в сетях или как, да?
1: Разумеется, обратная связь очень важна. Например, она помогла нам создать отдельную линейку под очень мощное эндуро, высококубовое. Угу. Например, это как раз ситуация возникла с кроссом, который мы изначально разработали для питбайков и легких эндуро. Появился запрос со стороны рынка создать что-то, что будет жить в кроссовых байках, настоящих, мощных. Мы подумали и представили еще одно, четвертое масло под брендом Motocor Hard, которое показывает отличные результаты на пересеченной местности.
0: Подождите, тогда, чтобы не было путаницы, есть масло ВМП, но это общий бренд, да, внутри, да, которого много всего разного.
2: Да,
0: там, да?
1: Все правильно.
0: И то, что относится к байкам, именно к мотоциклам, называется...
2: Мотокор.
0: Мотокор.
2: Да.
0: Это, ну, грубо говоря, можно сказать, что это вот отдельная линейка масел.
2: Это отдельная линейка масел и всех сопутствующих,
0: да,
2: смазок, да.
0: Ага. То есть получается, что вы продвигаете именно вот этот вот мотокор. Вот так вот, да? Такой масло, как бы, слушайте, но с другой стороны, есть такие монструозные бренды, всем известные, всякие там Liquimol и так далее, я сам не очень знаю, но так на слуху всякие разные там, и очень много копий сломано, и люди пишут и переходят на личные оскорбления, когда там, в общем, в спорах этих, какое масло лучше и так далее. И вот в рамках вот этого всего выводить совсем новый бренд, ну, надо, наверное, как-то его аргументированно выводить, как-то что-то такое заявлять, что это масло может, в отличие от всех других, вот, вот быть вот таким, например. Вот, что бы это были бы за такие плюсы, преимущества? О чем можно говорить в вашем случае?
2: Ну, в нашем случае это можно говорить о том, что мы разрабатываем собственный пакет присадок, за которые мы отвечаем. То есть, если мы говорим, например, про китайский пакет присадок, которые уже есть и которым, так сказать, не чураются наши конкуренты, мы избрали другой путь.
0: То есть вы сами все делаете?
2: Да, да, да, да. Мы собираем компоненты по всему миру, и уже, соответственно, здесь, на базе нашего завода, который имеет две лаборатории, мы собираем собственный пакет присадок. Более того, когда мы делаем там масло, смазки, там, неважно, что мы производим, у нас есть собственные лаборатории, где у нас берутся каждый раз контрольные пробы. В двух лабораториях делаются анализы, чтобы все это было по стандартам, вот, как нашим внутренним, так и мировым.
0: Слушайте, ну это да, это мощное заявление, что у вас все свое, проверенное, своя там и так далее. Но все равно какой-то пример, мне кажется, вот был бы. Ну, например, сказать, что вот на нашем масле ездит Филипп Киркоров.
2: А, смотрите.
0: И у людей сразу раз ассоциации.
2: Но у нас есть такой кейс, если мы говорим именно про всю компанию ВМП Авто, у нас есть собственная гоночная команда,
0: так,
2: которая в этом году два раза взяла первое место в гонках на выносливость.
0: А что вот это за гонка такая?
2: Это был Рек,
1: да,
2: и Егора Драйв.
1: 1000 километров и город драйв.
0: Огромный дрон летит над всей трассой и видит прямо трупы мотоциклистов, трупы мотоциклов там на выживание же, да, и в конце только последние, кто еще шевелится на финише, это вот на вашем масле.
2: Ну, нет, там идет речь о гонках на выживаниях именно для машины.
0: А, автомобильной.
2: Да, для автомобильной, то есть двигатель, который там, это 4 часа, да, по-моему, была первая гонка, и вторая была 8 часов.
1: Все правильно.
2: Вот. То есть это когда беспрерывно, без продыха машина находится постоянно на высоких нагрузках, когда она едет 300 километров в час по трассе. Это невероятные нагрузки. Более того, на одной из таких гонок я была лично, и когда рядом с тобой заезжает горящая Lamborghini, у которой вот так вот пепел просто вместе с огнем идет из бензобака, ты понимаешь, какие нагрузки страшные испытывает автомобиль.
0: И ваше масло там ведет себя достойно, вот так можно сказать,
2: да? Да. Наша принципиальная позиция именно в том, что наша гоночная команда испытывает и ездит исключительно на нашем масле, которое мы производим.
1: Марин, я правильно говорит, мы тестируем это не только в лаборатории. Должен отметить, что у нас для нашего мотомасла существует отдельный стенд. Стенд, так называемый. Мы проверяли способность масла сопротивляться к текущему моменту, насколько он эффективно выдерживает высокие нагрузки. И вот здесь

0: Omron, но только оно стоит в 3 раза дешевле и делается у нас в России. Вот это может быть аргумент, вот такая штука?
1: Может
2: да,
1: быть, да.
2: Действительно, мы и через это заходили. Мы сравнили по определенным характеристикам, увидели, что, в принципе, не хуже, и опирались на этот факт. Когда мы подвигали линейку через селебрити, через блогеров, мы указывали еще на этот момент. Но, как я уже сказал, мы подчеркивали слова делом. Потому что, вот, например, есть такие ребята, мотошкола Бонжорно. Они на нашем масле ездили. И в дополнение к этому это очень было приятно.
0: Бонжорно что-то такое не русское.
2: Они находятся в Сочи.
0: Ага, так.
2: И, соответственно, это достаточно медийная школа. Угу. И один из выпусков они посвятили именно аспекту тестирования, где показали, что действительно заливают наше масло в мотоциклы. Это было приятно. Помимо этого, у нас возникла интересная ситуация. Нам удалось наладить контакты с питерской мото-джимханой и с московской. И они тоже, это очень важно на самом-то деле, работа двигателя в таких условиях.
0: Я вам даже больше скажу, вы, кажется, только что начинаете налаживать связи с радиостанцией Моторадио. Все более плотно. Давайте на этой веселой ноте небольшую музыкальную паузу возьмем. Напомню, что в гостях у нас моторные масла ВМП. Мотокор у нас сегодня в лице замечательных гостей.

Вы слушаете радиостанцию Моторадио, мы продолжаем эфир. Наш состав увеличился, вырос и появился.

0: появился у нас в эфирной студии Сергей Андрианов. Мария, представьте, товарища, что за должность загадочная?
1: Это человек, который является нашими глазами и ушами. Вот он сидит уже, снимает контент для нас, для вас. Вот.
0: Сергей, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: То есть день же еще, да, что это? Ну, хотя сумерки такие у нас, да. Ну, здравствуйте, вот так вот. Упростим ситуацию. А тяжелая доля у вас, потому что, когда продвигаешь и занимаешься видеопродвижением, ну, я не знаю, чего угодно, там, еды, одежды, там, вот эти объекты все видны. А в вашем случае вы должны продвигать молекулы. Как вам это удается?
2: Ну, как говорится, спасибо огромное нашей научной лаборатории, которая нам помогает в этом создавать различные темы на эту специфику. Но мы же не только молекулы продвигаем. Мы продвигаем первостепенно жизнь моторов наших потребителей.
0: А как это можно снять?
2: А здесь уже говорят эмоции людей. Вот, допустим, человек едет, получает удовольствие, да, даже на мотоцикле.
0: То есть условно. Вы его останавливаете жестко, говорите, так, мы видим, что вы получаете удовольствие.
2: Конечно.
0: Так,
2: на чем едете?
0: Да.
2: А он на мотокор, конечно же. Все, то есть работает. То есть, естественно, всегда же эмоция, это первостепенно, что должно сработать, да. И не в том плане, что это как маркетинговый инструмент, мы такие, о, надо вот обязательно вот это завернуть. Нет, человек сам всегда покажет и расскажет, что вкусно, что приятно и что работает.
0: Слушайте, ну опасная должность. А если, например, человеку не нравится, и тут вы такой подходите, это я от этой компании, так можно и в конфликт попасть.
2: Можно попасть в конфликт, но когда умеешь решать конфликты, это же прекрасно.
0: Это да. А сами вы, ну хотя, наверное, глупый вопрос, вы все, наверное, ездите на этих маслах, я так догадываюсь, предполагаю. Или есть все-таки тайные поклонники Liqui-Moly и прочих вот этих вот шпионских?
1: Среди нас нет.
3: Таких нет. Продукция компании в приоритете.
0: А у вас как-то жестко аудит проходит иногда?
1: Да, нет, почему? Просто если ты знаешь, как производится продукт, знаешь все его характеристики, ты не имеешь абсолютно никакого страха заливать это.
2: Я скажу даже больше. Есть вот как раз прекрасная линейка автомобильных масел, да, чуть-чуть вот просто скажу, то непосредственно человек, который придумал это масло, он первостепенно залил его в свой автомобиль и тестировал его на своем автомобиле. Это еще до того, как потом на стенды пошло, научная вся вот эта часть. То есть человек верил, а автомобиль у него был на тот момент новый.
0: Но это один человек, который придумал и работает в компании. Остальные смотрят с опаской, с тревогой, так,
2: вот.
0: Что
2: а так, то есть все, ну, условно, большая часть, которая есть соответствующим допуском масла, есть соответствующим стандартом, который можно залить хоть в мотоцикл, хоть в автомобиль, то люди, естественно, заливают. Я говорю про сотрудников сейчас. Mm-hmm.
0: Но, тем не менее, все-таки я продолжаю стоять на своем тезисе, что продвижение масла моторного в нашем мире современном все-таки вещь нелегкая, потому как очень много игроков на этом поле, и тут прямо, ну, лишний раз можно восхититься, так сказать, вами отважными, которые не боятся, так сказать, это трудные задачи.
1: Ну, они трудные, но они интересные. То есть, когда ты к задаче относишься как к задаче, они так, ну вот не получится, ну вот вдруг нет. А да, большая конкуренция нет, потому что мы делаем хороший качественный продукт за адекватные деньги и несем его миру.
0: Давайте о деньгах тогда, хорошо. Вот если мы берем супер всем известные, популярные там условные там шевроны, там, или я не знаю, там
1: Матюль,
0: кто.
1: Допустим.
0: Матюль, да. Ну вот то, что на слуху. И очень-очень грубо так возьмем 1 литр масла, разделим эти доллары, сколько он стоит глобально где-то, или, не знаю, или пускай в России даже со всеми привозами и так далее. И, предположим, будет получаться там, ну, например, там, не знаю, $10 литр, к примеру, очень упрощенно. Можно реально конкурировать по цене? Вот из чего строится, расскажите.
1: Ценообразование.
0: Почем стоит ваша замечательная мотокор?
1: Ну, смотрите, если мы говорим про сравнение с тем же Матюлем, сейчас литр масла Матюль будет стоить в районе 2000 рублей.
0: Так.
1: А наше масло с такими же характеристиками будет стоить в районе 1200 рублей.
0: Ну, радикально дешевле,
1: да,
0: получается, да?
1: Да, конечно.
0: Тогда нужно опять же доказывать. Людей тоже это может пугать, потому что люди же как? Воспринимают любую рекламу как попытку тебя немножко обмануть, ну, чуть-чуть так, ну, как-то навязать тебе, правильно? Но все мы такие. Мы смотрим по телевизору какую-нибудь рекламу там чего-нибудь, и мы уже это или не хотим, или тихо ненавидим эту рекламу. Поэтому тут тонкий такой момент. С другой стороны, жадность в человеке. 1200, нифига себе, все-таки это не 200. две. И вот эти вот две сущности борются, и надо как-то вот правильно так направить, ну, не спугнуть.
1: Да. Поэтому в этом году мы участвовали в большом количестве мероприятий, где наши масла мы разыгрывали в конкурсе. Просто потому, что это был вот этот дух азарта первый. Выиграю, не выиграю, получится, не получится. Вот. И второй нюанс, что если человек там в этом конкурсе побеждал, он забирал себе 4 литра масла, счастливый, шел его лить. Если он его попробовал, если он на нем поездил, его все устроило, то с высокой долей вероятности он вернется уже самостоятельно.
2: У меня есть, кстати, кейс, очень прекрасный ответ на ваш вопрос. Да? То есть в рекламу или не рекламу, да, и что делать, и как двигаться вообще. А, как раз на одном из фестивалей прекрасных, можно называть, да?
0: Почему вы называете, что
2: хотите? Да, это был Питер Мото Фест.
0: Так,
2: вот, были там, кстати.
0: Мы вас видели, да.
2: А, прекрасно. Вот. А, к нам подошла девушка. Девушка давно эксплуатирует мотоцикл, но так случилось, что у нее мотор приказал долго жить, и нужно было заменить. Она не стала ставить оригинальный мотор, а поставила туда видоизмененный, не тот, который под эту модель идет. Сервис ей это все упаковал, настроил и отдал. Эксплуатируйте. Девушка катается, не нравится. Мотор себя плохо ведет, не тянет, вибрация. И вот она пришла к нам, увидев наш стенд. Рассказала свою историю. Мы сразу же порекомендовали поменять масло. Узнали, что ей залили некорректное масло. Это первое, да, в сервисе, который делали ремонт мотора. Второе, то есть ей некорректно его настроили.
0: А как это можно узнать? Это она сказала, что у меня залит вот там какой-нибудь там 5.40, жигулевская. А вы говорите, что с ума сошла, что
1: ли? Ну, примерно так это и было, да.
2: Да.
0: Так, и...
2: Вот, мы порекомендовали ей залить масло. Естественно, это масло мы ей... отдали, человек залил, покатался и пришел с обратной связью.
0: Приятно, что при рассказе о подарках вы смотрите на меня. Приятно, спасибо. Так, и дальше что было?
2: Вот, и залив уже наше масло, то есть у нее появилась тяга, у нее правильно стал работать мотор. Это первое. А второе, то есть уже, скорее всего, в ближайшем будущем выйдет полноценный выпуск. У нас есть прекрасная программа, она называется «Масло-ревизор». Я не знаю, смотрели вы, не смотрели.
0: Бог миловал,
2: вот,
0: да, пока.
2: Вот, рекомендую посмотреть. Кстати, вот почему я и приехал чуть-чуть позже, потому что я занимался съемками именно «Масло-ревизора».
0: Так.
2: Вот. И это будет чисто женский выпуск, где прекрасные девушки-байкерши расскажут о том, как они эксплуатируют мотоциклы, и мы туда еще дополнительно приведем вот этот вот случай с мотором и что происходит, что профессионалы условно да, могут, оказывается, навредить и даже подобрать несоответствующий по допускам вид масла.
0: Давайте к печальному. Вы говорите, у вас не на всю линейку мотоциклов пока есть продукция, да?
1: Да, пока да.
0: То есть, а кто пока пролетел?
1: Харли Дэвидсон пролетел.
0: А, ну вы
1: слышите. Причем самое интересное, что сейчас так сложилось, что... большая часть людей, с которыми мы работаем в городе Санкт-Петербург, по мото, это ребята, которые ездят на Харли. Они такие уже: Маша, ну когда, ну вот уже, мы готовы
0: тестить. А в чем причина, собственно, задержки?
1: Во-первых, мы сначала искали оригинальное американское масло, которое льют товарищи в свой Харли.
0: То есть вы это масло берете, там, кладете на стол, раскладываете его по молекулам.
1: Да.
2: Карты Таро раскладываем.
0: Видите химические формулы.
2: Все правильно. То есть вначале берется аналог, то есть на который ориентироваться.
0: Так а как можно? Вообще можно химическим анализом понять, что там добавлено?
2: Конечно, да.
3: Атомный масс-спектрометр есть для этого. Он позволяет разложить на составляющие, на компоненты практически любой продукт. И мы этим пользуемся.
1: Ну, это условно вы кровь сдаете, и у вас там смотрят лейкоциты, сахар, холестерин.
2: К эндокринологу приходите когда? Вот, у нас есть наши эндокринологи, это наш научный отдел, который как раз раскладывает все, что можно, потому что есть, да, допустим...
0: Я как раз хотел спросить, может быть, некоторые вещи и нельзя. Есть, вот
2: все правильно, делать, да. Некоторые очень хорошо прячут, ну, потому что, как бы, если бы можно было так легко это сделать, каждый бы второй брал и делал бы это. Нет, это нелегко. Приходится делать многократные попытки, приходится понимать, в каких пропорциях, сколько чего они добавляли, зачем они это делали, как это соединяется, как это разъединяется. И так далее. То есть это очень долгий, кропотливый процесс, да, который, ну, то есть люди, опять же, научные сотрудники это делают долго и...
0: И мучительно,
2: да. Но результат, который мы с вами видим, это первая линейка, которая у нас сейчас есть и выпущена для мотоциклов, которые уже эксплуатируются.
0: Но это эндурные в основном дела, да?
2: Не только. Спорт.
0: Ну, спорты, да. То есть высокооборотное что-то.
2: Да.
0: Все понятно теперь, да. И что? И получилось, что вы не смогли приобрести в Российской Федерации ни одной баночки Харлеевского масла?
1: Нет, мы нашли.
2: Мы нашли оригинальное
0: Харлеевское. Мы нашли Харлей и свили с него.
2: Условно, человек, который эксплуатирует Харлей, нам принес как раз то масло, которое он заказывал еще из прекрасной государства, вот, заграничного, и подарил условно нам этот флакончик, чтобы мы его изучали.
0: И дальше уже вот химические все эти расклады.
2: Да.
0: Так. То есть можно надеяться, что вы примерно уже понимаете, каким оно должно быть, и к следующему сезону появится уже...
1: Да, сейчас уже, к счастью, к нашему великому, есть такая высокая вероятность. Мы планировали выпустить в этом году, под конец сезона мы старались, пытались, но, к сожалению, в связи с разного рода независящими от нас обстоятельствами в стране, мы не смогли этого сделать.
0: Ну и к тому же, может быть, не всегда стоит спешить. Но надо выйти с качественным продуктом.
2: А здесь один из этапов вот проспешить, да, ведь нужно же его еще залить непосредственно в транспорт, еще на транспорте протестировать, а это же тоже время. Да, и то есть как раз задача стояла, чтобы сейчас вот условно попробовать в конце сезона покататься, посмотреть, как он себя поведет на настоящих Харли Дэвидсонах, и потом уже вернуться с обратной связью, корректировать дальше состав.
0: А по-правильному длинные пробеги должны быть от тестирования? Может быть, год, там 10 тысяч километров минимально и так далее?
1: От километража. Да? Да, то есть желательно выдержать километраж.
0: А вообще по правилам, по мировым, сколько должно масло для мотоцикла? Вот его залили абсолютно новое туда, ну, нужный объем. И до полной смены вообще, предположим, там фирма гарантирует, ну, например, там, не знаю, там 5 тысяч или там 10 тысяч.
1: Нет такого.
2: Здесь очень много переменных, потому что каждый мотоцикл может условно там заливать больше топлива, да? А когда у нас топливо попадает в масло, то есть оно, естественно, теряет свои свойства.
0: То есть, а эталонного мотоцикла нет?
2: Не существует.
0: Понятно.
2: Вот, поэтому, то есть, мы ориентируемся, и любой, кто эксплуатирует мотоцикл, ориентируется на что? На состояние своего мотоцикла, да, его характеристики, ну и как бы, как он ездит.
1: Манеру
2: еще.
1: Езды.
2: Да, насколько это агрессивно, не агрессивно. Вот. Понятное дело, что в основном и вот я могу сказать, поскольку я общался с людьми, те, кто катаются на спортиках, они 2,5-3 тысячи, они уже меняют.
0: От греха подальше,
2: естественно, да. Ну, то есть лучше лишний раз поменять моторное масло, да, неважно, это автомобиль или мотоцикл, но зато у вас будет, во-первых, он чистый, ваш мотор, и в безопасности.
0: А вот некоторые говорят, что вот я сливаю масло, оно все черное прямо, значит, очень плохо, вообще плохое масло.
3: Не-не-не.
0: А некоторые, наоборот, говорят, оно все белое, значит, оно отличное.
1: Ну, вообще, масло должно темнеть, потому что если масло не темнеет, оно не выполняет свою функцию. Вот. У масла функция...
0: В смысле, не вычищает?
1: Да. Он не удерживает нагар, который он должен удерживать. Он не моет мотор, хотя он должен это делать. Вот. Если масло не меняет свой цвет никак, ну, поздравляю, у вас либо ваша машина стоит просто в гараже, вы на ней не ездите, либо ваше масло не работает.
0: Слушайте, а вы там внутри себя, например, не бывает так, что иногда берете какой-нибудь компонент присадки и промываете, скажем, стиральную машину? Ну, так по секрету. Потому что знаете, что она соберет все ненужные бактерии.
3: Честно говоря, в линейку бытовой техники мы пока еще не углубляли.
0: Но слово «пока» настораживает.
1: Мы хотим захватить мир. А
2: задавали вы вопрос вообще по поводу, как все-таки происходит маркетинг и как происходит касание с людьми, да, то хочется ответить, как раз не зря мы приходим на различные выставки, форумы, встречи сообществ, потому что там есть кто? Непосредственно
0: потребители,
2: люди. Потребители, да, которые, во-первых, делятся своими пожеланиями, что бы они хотели, а во-вторых, они говорят уже о том, что они наэксплуатировали. Люди, которые уже залили, допустим, продукт, который у нас есть, это линейка Мотокор, они с удовольствием рассказывают, как, что происходило, зачем и так далее. Один из классных кейсов, это ребята приехали, кстати, тоже на Питер Мотофест, они приехали с Ростова своим ходом.
0: На вашем масле.
2: На нашем масле, да. И их ехала колонна, довольно-таки такая приличная, и только положительные, приятные.
0: Слушайте, ну я вот опять-таки из врожденного скептицизма, я себе представляю картину подкуп, коррупция сплошная. То есть там вы дали ростовским парням масло, тут же подходят ребята из Ликвимоли, говорят, слушай, вылей нафиг, бери наше, бери наше. Тут вот, мне кажется, много может быть всякого разного. Ну, я опять же ориентируюсь по страшным баталиям в интернете, где люди друг друга называют, переходя на личности. В общем, как раз, что ты дурак, и ты, а ты вообще идиот, да, и вообще лучше, чем масла такого-то нету. Какой там мотокор, какой там или квимоли ваш, это вонючее, а вот, вот наше масло там какое-нибудь, да еще там, вот оно самое лучшее. И как тут спокойно доказать, что оно действительно такое хорошее?
3: Именно для этого и нужны тесты. Мы в первую очередь осуществляли именно тестирование, а уже потом на основе этого что-то утверждали.
0: Но то это есть... вы, а, лю... а люди-то недоверчивые все. Вот
3: я как... понимаю, я действительно столкнулся в первую очередь с этим, когда выбирал каналы распространения, потому что мотоциклисты, как оказалось, еще более недоверчивые, чем автолюбители.
0: Ну, техника дорогая, все, конечно, хотят, чтобы ничего не сломать.
2: А сейчас в современных реалиях она еще дороже стала. Да.
3: И поэтому...
0: Спасибо, что внесли позитив сейчас. Спасибо.
2: Это мотивация, мотивация.
0: Ну да.
3: И поэтому лабораторные испытания, тесты на себе, и уже только после этого отгрузка для тестирования другим.
0: Вот уже... если бы сказали, что луноход, например, ездит на нашем масле, ракеты летят в космос, там на спутниках антенны раскрываются, солнечные, смазанные подшипники нашим маслом, это было бы как-то так.
2: Ну, кейсы-то есть интересные, да, то есть, ну, здесь не про масло, а именно, допустим, если затрагивать смазки, то очень много промышленности, которые довольно-таки в серьезных отраслях занимается, то используют смазки компании, да.
3: Например, компания БелАЗ.
0: А это компания? Это, по-моему, целый огромный
3: конгломерат.
0: Да. Давайте мы возьмем маленькую музыкальную паузу, выдохнем немножко, вернемся в студию совсем скоро.

0: Ну, хорошее кантри всегда, всегда уместно. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что в гостях у нас Мария Фанчелли, руководитель мотонаправления Motocor Russia, добавим. Ну, красиво же звучит,
1: красиво.
0: Да? Красиво. Компания ВМП, производитель моторных масел и прочей разной химии. Дмитрий Мельничук у нас и свежеприбывший маркетолог Сергей Андрианов, который снимает нас всех на неприлично дорогой смартфон. Мы продолжаем эфир, друзья мои, и давайте мы все-таки попробуем понять, стоит ли пугаться потенциальным покупателям ваших масел, стоит ли опасаться стоимости, потому что люди начинают, ну, что себе фантазировать, ага, они специально там продают, сейчас, понятно, демпинг, выводится новый продукт, и дешевый он такой у них, подозрительно дешевый, вот, ну, можно так формулировать и так далее. А все-таки почему дешевле? То есть некоторые вещи понятны, но расскажите все-таки вы.
1: Почему дешевле? Ну, давайте начнем, наверное, с первого и такого самого простого для понимания. Это логистика.
0: Угу.
1: Ну, вот. Всего того, что наше производство находится на территории Российской Федерации, да, мы все делаем внутри компании, нам не нужны там серый импорт, у нас нету госпошлин за...
0: Завоз, да.
1: Ага. Соответственно, от этого тоже отнимается определенная цена.
0: То есть удешевляется.
1: Конечно.
0: Да,
1: ага. Плюс ко всему, мы в первую очередь являемся компанией-производителем. То есть мы производим все сами.
0: Угу.
1: Вот. У нас полный цикл производства, где мы купили компоненты, понятное дело, да, и уже дальше мы производим это все на своем заводе.
0: И поэтому получается, что
1: цена
0: вам
1: ниже,
0: везти недалеко, не из Америки, не из Австралии, а вот там из секрет, мы не будем говорить откуда,
1: да.
0: Но на территории Российской Федерации.
1: Да, да, да. Ну, условно, смотрите, я вот произвела там, и вот если Сергей у меня перекупил,
0: так,
1: то его цена уже по-любому будет дороже, потому что он что? Ему тоже нужно денежку заработать.
0: То есть, значит, если... Сергея вычеркиваем из списка, да, и напрямую.
1: Да, да, да, да, да. Ну вот, а тут как бы мы всех вычеркиваем. Вот если мы напрямую производители, мы даем рынку чуть ли не первую цену.
0: Оппонирую, а некоторые люди будут говорить, ну да, да, конечно, вот они так красиво говорят, а на самом деле они не добавили присадку, которая стоит доллар, вот эта присадка, доллар, вот это, и поэтому продают нам, в общем, фиговое масло, все без нужных присадок, без моющих, без всяких разных там антискользящих или наоборот скользящих. Я фантазирую.
1: Я понимаю, но смотрите, если вдруг у потребителя возникнет такой вопрос, мы на базе своих лабораторий можем разложить все наши масла и, соответственно, показать ему по характеристикам, что у нас есть, чего у нас нет в этих маслах и так далее.
2: Да, извини, что перебиваю. Мне кажется, опять живой хороший показатель, да, это две прекрасные конторы, вы сегодня о них уже говорили. Это первая Мото-Джимхана, у которых мотоциклы работают всегда на повышенный износ. Да? А второе это Стенс. Ой, не Стенс, а...
3: Стендрайдинг.
2: Да, вот. Это тоже ребята, которые эксплуатируют линейку Motocor.
0: Жестко эксплуатируют.
2: Да. И они спокойно ездят на нашем масле. И это говорит о чем? Что оно выдерживает те нагрузки, для которых оно даже, по сути, типа не создано. Вот. Это, мне кажется, хороший, вот, живой, настоящий показатель. Выбор людей, которые условно доверяют свою жизнь продукту.
1: Вот. И технику.
2: И технику, да. Которая, опять же, стоит хороший день.
0: А давайте мы вернемся к началу программы. Мы говорили о визуальном каком-то таком впечатлении, да, вот эти огромные наклейки, огромные, там, я не знаю, лейблы какие-то, логотипы и так далее. Вот это где-то можно взять у вас, или вы выдаете как-то, заливаешь свой мотоцикл там, 3 литра масла, и вот тебе наклейка, наклеиваешь прямо на мотор, и все люди видят, о, ничего себе, на каком масле.
1: Ну, смотрите, сейчас в рамках наших мероприятий, в которых мы участвовали, у нас были и наклейки, и календари мы разыгрывали, тоже раздавали, вот, и мерч у нас даже был, более того, да, то есть у нас были футболки, были кепки, которые люди, правда, носят, и от мероприятия к мероприятию, да, то есть если мы говорим о мероприятии, на которое мы зашли первый раз в виде мотостолицы, где не было никакого мерча, то когда мы были уже на закрытии сезона в городе Санкт-Петербург, мне было очень приятно наблюдать, что люди ходят в нашем мерче, то есть где есть наш бренд, мотостолица, мотокоры. Это было очень приятно.
0: А это работает медленно, но верно.
1: Да.
0: То есть это вбивается в голову, ты начинаешь, глаз останавливается на логотипе, и думаешь, ё-моё, да? И срабатывают вот эти, как они, ассоциативные
1: связи, да.
0: связи внутри в голове.
1: Ну, это как раз о том, о чем мы с вами говорили в самом начале, да, что потребителю нельзя перенасыщать рекламой. Ну, вот, когда тебя слишком много, очень много, ты как раз-таки такой примыливаешься глазу и, может быть, становишься даже немножко противен, да, и надоедлив. А если ты используешь такую нативную рекламу, то, естественно, это работает гораздо-гораздо лучше.
0: А какие-нибудь запрещенные приемы? Например, купи 4 литра масла, мы оплатим твою ипотеку.
1: Ну, пока нет. Но мы стремимся.
0: Необычное такое что-нибудь бы. Ну, тут да. Ну, слушайте, я не представляю, что можно в рекламе придумать, и поэтому Дмитрий вызывает восхищение, как и вы, Сергей, как и вы, Мария, конечно. Как раз борьбой, попыткой внести что-то новое в то пространство, где уже нового, мне кажется, ну уже ничего не придумать. И если вам это удается, это прямо очень, да.
2: И мне кажется, здесь еще настолько вот про момент, что если типа показывать условно много там логотип, да, или сам бренд, или что-то еще, как будто бы, ну так, и свыклись с этим. Да? А я взгляда такого, что если человек себе его надел, да, или себе его наклеил и сделал это в здравом уме и в здравии, в сознании, значит, он это сделал не потому, что ему это, ну, внушили, а потому, что ему нравится результат от эксплуатации.
0: А все равно будут люди, которые, а это все проплачено. Это
2: и
0: все...
2: это хорошо. Это, да. То есть право выбора должно быть всегда. Да? То есть те, кто будут говорить, что типа нам это не нравится, это все не работает, о боже мой, пусть будут. Да? А те, кто ну, действительно пришли, попробовали, им понравилось, ведь это же как раз прекрасное, мы все с вами знаем слово сарафанка. Да?
0: Ну, да, да.
2: И этот инструмент,
0: это,
2: как работал...
0: Это, по-моему, единственное, что работает вот тут совсем по-честному. Да.
2: Да.
0: Вот мне кажется так.
2: Прекрасно. Я люблю это называть не словом сарафанка, я люблю называть это рукопожатие.
0: Можно и так, да.
2: Вот. Поэтому, когда есть рукопожатие, оно работает и работает по-настоящему, потому что это от человека к человеку. А мы делаем продукт для человека.
0: Вот только что вас пытался зомбировать Сергей Андрианов, маркетинг компании ВМП Масло. Мы прямо уже начинаем вам верить даже, в конце концов. Кстати, был вопрос задан тем, кто появился первый в студии. Да, и спросим вас, а для вас, вернее, на ваш взгляд, каким был мотосезон ушедший, ну, условные итоги для компании?
2: Мне кажется, ты можешь ответить.
1: Я уже отвечала.
2: Для меня вопрос.
0: Да.
2: А отвечать нужно, то есть, в планах эмоционального
0: как
2: характера.
0: Хотите, как хотите. Просто вот был мотосезон, вы трудились в этой компании, ездили на этих маслах, там, пытались это все продвигать. Как это все? Вот все удалось, что задумано? Или что-то все-таки...
2: Ну, начну с того, что не удалось. Да? То есть, не удалось.
0: Вот, честный человек пришел в студию.
2: Начну, что не удалось. Это Харли Дэвидсон. Не удалось. Но есть шаги. Условно, то есть, все будет. Нужно просто подождать. Подождите немножечко. Это для всех, кто ездит на Харли Дэвидсонах и на похожих типах масла. Вот. Не удалось. Наверное, цифры, которые хотелось бы глобально охватить, их не охватили. Да, но это чисто условно метрики. Вот это все нудное, скучное и неинтересное никому. Ну, только мне. Потому что душнило. Вот. А в плане того, что какое количество людей приходило на события, очень мне понравилось. Какое количество людей давали обратную связь, это очень понравилось. Какое количество людей, которые вот действительно, как говорила Мария, что приходят в мерче, приходят с удовольствием, ездят на мотоцикле и говорят спасибо, да, то есть ну, мне нравится, это классно. Спортсмены, которые попробовали и получают результаты, это в этом сезоне тоже было классно. И то есть здесь есть что, во-первых, показать, и здесь есть чем радоваться, здесь есть чему гордиться в целом.
0: Можно говорить, что мотоциклов и мотоциклистов, и мотоциклисток, и мотоспортсменов становится от года к году больше и больше, и в последнее время прям совсем. Можно говорить, что это, ну, так, перспективу так приоткрывает перед вами? Как
1: конечно.
0: Перед любой другой компанией, которая в мото этой штуке живет.
1: Да, но смотрите, есть открытые данные о том, что продажа мотоциклов в этом году выросла в 7 раз.
0: Вот. Ой, я таких не слышал.
1: Да, цифры. Да, это цифры из открытой аналитики. Ну, просто мы занимаемся аналитикой, да, то есть помимо...
0: В 7 раз?
1: В 7 раз, да.
0: Это, а питбайки вычеркиваем из этой или непонятно?
1: Это вот все, это все что, да, все, что имеет больше 120 кубов. 125.
2: Девушки, владельцы мотоциклов, тоже стали встречаться в разы чаще. Да.
0: А нет какой-то, я не знаю, ну, мысли такой, чтобы, например, там женское масло, чтобы оно было розовое, чтобы оно пахло там Шанелем.
1: Мы сейчас начнем с масла Ревизора, посмотрим, так сказать, прощупаем почву и, возможно, когда-нибудь выпустим масло просто потому, что оно розовенькое и красивое.
2: А вы спрашивали про наклейки и про что-то еще, что можно получить. Если вдруг у вас есть такое огромное желание, вы просто скажите, что вы хотите получить, да, мы с удовольствием поделимся, а если есть слушатели, которые хотят что-то получить. Вот им нравится мерч, им нравятся наклейки. Календарь у нас классный есть.
3: Да, с Марией.
1: Календарь у нас классный есть с Марией. Спасибо.
2: Вот, он ограниченный.
0: Я целомудренно молчу.
2: Он ограниченный серии, этот календарь.
0: Ага, еще раз молчу. Да.
2: Поэтому могут слушатели тоже написать, сказать. Мы с удовольствием со всеми поделимся, вышлем комплектом хоть наклеек, хоть чего. Это будет приятно, что люди будут носить то, что у нас есть.
0: Ну, Мария, произнесите лозунг. Люди земли, катайтесь на мотокоре. Ну, что-нибудь такое. У нас время истекло просто.
1: А, я поняла. Я не ожидала. Как неожиданно и приятно. Дорогие слушатели, мы призываем вас удостовериться во всех сказанных нами словах, пользоваться брендом «Мотокор». И обязательно пишите нас. А давайте мы сделаем так. По промокоду «Моторадио» вы можете написать в любые наши соцсети и получить какой-то один продукт плюс мерч абсолютно бесплатно.
0: Прекрасная, прекрасная декларация была. Будем завершать. Мария Фанчелли, руководитель мотонаправления компании ВМ Авто «Моторные масла» у нас в гостях. Сергей Андрианов, который чуть опоздал, но при этом был эффективен в эфире. И Дмитрий Мельничук, ответственный за цифровое продвижение бренда, были в студии. Спасибо вам, друзья, и будем любить хорошие масла и хорошие мотоциклы.
1: Вам спасибо, вам всего доброго.
2: Счастливо. До свидания. Спасибо, всем хорошего дня.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.
6: Ты с ума сошла?
7: До первой лужи.
8: Это же так страшно.
6: Мувитон.
9: Куда тебе такой мотоцикл?
7: Куда ты поедешь на нем?
9: Возьми себе попроще.
7: На кухню.
9: Полезла она на мотоцикл.
10: Как ты будешь на нем ездить?
11: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
12: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
13: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
14: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: Моторадио.
1: Всем добрый и замечательный вечер. На дворе у нас осенняя осень, и в эфирной студии появляются два мрачных красивых мотоциклиста. Великолепный Павел и замечательный Александр. Это мотосалон, мотосервис Rebel Road. Здравствуйте, господа.
2: Привет, привет.
3: Всем привет.
1: Сегодня, как всегда, мы с вами поговорим об этом бизнесе удивительном, о детейлинге и так далее, и так далее. Но начнем, с вашего позволения, с небольшого исторического экскурса. С чего начался Rebel Road? Где он? Что он из себя представляет? Прошу.
2: Минута молчания началась.
1: Минута молчания, да.
3: Мы вспоминаем просто.
2: Как это было. Где он находится? Самое лучшее место на Земле — это север города.
1: Север города, согласен, да.
2: Орлово-Денисовский проспект, 13, корпус 1. Классное здание паркинга. Как это началось? Это, как всегда, когда кидаешь монетку и погнали делать сервис, который превратился в салон. Да, погнали. И так и началось все это мероприятие. Ну, вообще, у нас просто бэкграунд есть на мотоисторию неплохой, и это

0: паркуйся где хочешь, зависит,
1: ну,
0: от времени.
1: Говорю, да,
2: мы
1: да,
2: работаем
1: да.
2: над этим.
0: Да, да, да. Дорогу кладем.
1: Я был год назад, наверное, там уже меняется все. Это все-таки, ну, свежий такой район, он как бы там устаканивается, приводит в порядок сам себя, наверное, да.
0: Там кардинально сейчас все изменилось, тебе надо обязательно по новой заехать посмотреть.
1: Да, обязательно, да.
0: Там и микрорайон прямо напротив нас уже все отстроился, его практически открыли, и дорогу прям кладут большую, уже тоже, я думаю, там через месяц ее откроют, будет очень удобный подъезд. Пробивают еще со стороны парашютной. На картах она, кстати, уже есть, пунктирной линии, то есть это дело, как понимаю, возможно, этого года.
1: А вы есть на Яндекс.Картах?
0: Конечно.
1: Есть, то есть если набрать Rebel Road в этом самом...
0: Достаточно.
1: Да, где надписи. Угодно, да?
0: Да, ага, уже найдем.
1: Попадаем.
0: Конечно.
1: А, все, окей, понятно. Давайте сразу, чтобы не забыть, одно из ваших услуг — это зимнее хранение. Зима у нас на подходе, или у вас уже все, нет ее?
0: Круглогодичное, конечно, хранение.
1: Ну, Саня, ну, оно же начинается с зимнего, наверное, основной это спрос на услугу, нет?
2: Ну, у всех это стандартное зимнее, а у нас он круглогодичный. То есть у нас реально люди оставляют и зимой, и летом. То есть у нас это работает постоянно. И это очень удобно.
1: Ну, я к тому, что вот сейчас время, когда многие ищут, куда поставить. Да. Мы не говорим о круглогодичниках, а говорим все-таки об основной массе людей. Это те, которые на зиму ставят куда-то в теплое место. У вас оно теплое?
2: Конечно. Очень.
1: Давайте расскажите, ну что я за вас говорю, да.
0: Давай я тогда, хорошо. Да. Значит, по поводу хранения, да, у нас оно есть, оно нацелено на максимально лакшери условия. Чем мы отличаемся? Почему-то, ну, некоторые как-то это игнорируют вопрос, ну, ты приводишь нам свой мотоцикл. Если лениво, неважно, мы найдем способ доставить твой мотоцикл, чтобы он оказался у нас. Мы его принимаем, моем, осматриваем. То есть тебе не надо заморачиваться с мойкой. Мы сами за тебя помоем, чтобы он стоял чистый, чтобы всякие эти мухи не въедались в лак, чтобы тебе не пришлось потом заказывать детейлинг, чтобы вот не заморачиваться.
1: Слушай, а вы его моете, а потом феном высушиваете?
0: Компрессором, да.
1: А, серьезно?
0: Да, не шучу, да, серьезно, да. Да.
2: Ну, прям там полноценная мойка.
1: Я думал, я пошутил сейчас.
0: Не-не-не, все так и есть.
1: Так.
0: Вот, осматриваем его, чтобы ты знал заранее, что вот у тебя там есть какие-то вещи в мотоцикле, там хочешь поменять колодки, не хочешь поменять колодки, чтобы ты был готов. Удобнее же, когда ты заранее все знаешь, и ты сможешь там, не знаю, энную сумму там подразбить, если ты хочешь там что-то сделать со своим мотоциклом на зиму. Естественно, мы проверяем давление в колесах, чтобы ты не стоял на ободах. Ну, кстати, частая проблема, люди приезжают там, не знаю, полтора очка, и как бы ты зимой оставляешь, он еще немножко присядет. Ну, такое себе будет. Сделаем какие-то работы, которые тебе могут потребоваться. Ну, в общем, все под ключ. И перед выдачей мы еще раз моем мотоцикл.
2: Снимаем аккумулятор.
0: Кстати, да, забыл сказать.
2: Раз в два месяца тестируем его. И у нас все аккумуляторы подписаны и стоят, и мы по очереди их заряжаем.
1: Вчера был у нас в гостях там наш один друг-товарищ, у которого не мотоцикл, а трицикл Can-Am BRP. Так, ну, такой хорошая техника, очень красивый, белоснежный и так далее. И у него одна из причин не отдать в один из сервисов по зимнему хранению. Говорит, я не знаю, что они там будут. Они сказали мне, что они сами его там повезут, что мне нужно там где-то у салона прямо там оставить. И дальше, типа, не моя забота. Вот я боюсь, что там поцарапает. Ну, ладно, это его страхи, там, это бог с ним. Там, обоснованно или нет, не знаю. А вторая причина была у него, что вот аккумулятор у меня стоит, типа, там, 30 или там 40 тысяч, какой-то очень дорогой на эту технику. И я не уверен, что они будут там заряжать или и тому подобное, и так далее. Это просто в порядке ремарки, да.
0: С аккумуляторами бывают такие истории. Есть аккумуляторы и по 80 тысяч рублей, которые именно прописываются на мотоцикл. Ну, к примеру, там свежий BMW, это реально проблема будет. Но никто тебе не даст гарантию, что у тебя он не умрет. Возможно, у тебя он уже слабый, может быть такое.
1: Да, к сожалению, да.
0: Тут... Мы просто, когда снимаем его, вот первый вот этот съем, так сказать, мы сразу тестерам подкидываем и смотрим. Вот, допустим, вчера снимали аккумулятор, его зарядили, тестер показывает, что у него емкость уже 75%. То есть он уже никогда не будет новым, естественно. И это нормальная история. В том году, я помню, достаточно много мотоциклов приехало, у которых были... что там в районе 20-30% тестер показывал, что в целом уже помойку можно выкидывать.
1: Слушай, а работу аккумулятора можно ее разделить на, например, такую, вернее, обслуживание? Это обслуживание не аккумулятора, но доведение всего двигателя и всего прочего до идеального состояния, тогда даже слабый там 30%, он все равно сразу заводится с первого оборота и все поддерживает, если техника хорошая. И наоборот, вся техника фиг с ним, но у тебя зато аккумулятор такой 100%, всегда он крутит все это переломанное и все равно заводится.
2: Как загнул, да?
0: Да. Аккумулятор крутит, но стартер сломан.

0: Ну, может и так, да.
1: Или нет подачи. Да нет, все взаимосвязано. Кстати, по поводу царапин, то, что сказал, мы делаем фотоотчет. Вот. Mm-hmm. Когда принимаем мотоцикл, со всех сторон сфоткали, все повреждения, что мы находим, фоткаем. Поэтому мы всегда видим, вот было так, смотри, появилась новая царапина, согласен, мы виноваты. А если она на фото есть, ну, значит, так и было. Вот.
0: Ну, поэтому... что людей интересует? Сидит ли у вас здоровенный мужик с двустволкой и охраняет это помещение? Есть такой мужик у вас?
2: У нас много там мужиков.
1: Много мужиков, да. Достаточно, да.
2: Плюс
1: да.
2: У нас есть видео.
1: У нас камера прям стоит, да. Смотрит с
2: датчиком сигнализацией, со всеми там делами, чтобы никто не переживал, что с вашим мотоциклом что-то там произойдет. Мы о этом побеспокоились.
0: Мы за долгие годы провели огромное количество, просто много эфиров, посвященных вот этому самому зимнему хранению. И очень много что было переговорено. Например, такой момент. Некоторые хранилища не запускают, не пускают туда владельцев. Потому что владельцы начинают сходить с ума через неделю, ему хочется потрогать свой мотоцикл, да. Привинтить ему там наклеечку наклеить, там, поворотничек почистить. И сразу возникают опасения, что такой человек придет, этот мотоцикл стоит в ряду других, неизвестно, как он там, ну, и так далее, что может поцарапать соседние и прочее. Что скажете по этому поводу?
1: Такая же история, нету допуска. Ну, потому что так и есть. Кто-то может что-то там посмотреть, поцарапать, украсть. Я же не буду ходить с этим человеком или кто-то другой. Если ты хочешь свой мотоцикл увидеть зимой, не вопрос, мы тебе его спустим. Там вот, пожалуйста, он будет в сервисе стоять, можешь его потрогать. Но это мероприятие будет стоить монет каждый раз. Потому понятно. Что каждый раз мы должны выкатить, где он стоит, в первом ряду, или в пятом ряду, или в седьмом.
0: Это всю раскатку нужно
1: делать. Да. И, может быть, он там близко стоит, а может быть, где-то вдалеке.
2: Аккумулятор подсоединить. Установить. Да. А иногда есть такие мотоциклы, на которых аккумулятор там нужно помучиться, чтобы снять.
1: Ну, где-нибудь там на Дукате в плуге, к примеру, да, разбери да. Сначала этот плуг, а потом уже аккумулятор. Ну, то есть... Ну,
2: Харлей Софтейл.
1: Да, Софтейл, у них то же самое. Под амортом засунули.
2: Да.
1: Тоже такой допуск сам себе неудобный. Ну, поэтому нет. Хочешь посмотреть, спустим, мне вопрос. Хоть сиди каждую неделю, каждый раз монету заносим, и тебе каждый день будем спускать его. Не вопрос.
0: Дальше идем. Вот некоторые говорят о температурном режиме, что вот он должен быть такой, там невлажный и прочее. Что говорит компания Rebel Road по этому поводу?
1: Полностью поддерживаем. Естественно, если у тебя, не знаю, там будут перепады температур, там, или в минус вообще будет какое-то мероприятие, у тебя сразу коррозия, влага, сальником и другим резиновым соединением придет.
0: Ну, а так по-серьезному, а у вас как?
1: В футболке можно ходить? Ну, я не замерял, сколько там градусов.
2: Когда сильные морозы, я думаю, у нас градусов 10, это плюс.
1: Но это, наверное, самый, наверное, холод.
2: Ну, самое страшное вообще, да, вот что для мотоцикла и для любой техники, это переход через ноль. То есть, как только ты переходишь там мороз, или с мороза, например, в плюс, вот этот переход, он дает росу, вот, там трескается хром, там, как Саня говорит, сальники, резинки, вот, поэтому там все время температура плюсовая, и, наверное, ниже 10, да, у нас не бывало.
1: Я думаю, больше, но это...
0: Но это помещение вашего же паркинга. Вот там, да. Где
1: мастерская, да? Просто да. Другой этаж.
0: Ага. То есть вы занимаетесь зимой какими-то своими делами, и вы как бы находитесь рядом, если что, с вот этой всей грядкой мотоциклов, да. Которые там стоят.
2: Но нам очень удобно, потому что мы еще зимой как раз эти мотоциклы некоторые доводим до какого-нибудь красивого завершения. Кто-то захотел его перекрасить или там захотел какие-то работы сделать, которые чаще всего и оставляют на зиму. Там какие-нибудь агрегатные ремонты. Потому что когда у тебя идет сезон, то никто эти работы не берет. Их обычно на зиму откладывают. Ты захотел свой двигатель как-нибудь там усилить, там затюнить, там или еще что-то.
1: Первый, да?
2: Да. Кит поставить. Вот это как раз в зимушку. Спокойно сидишь, снежок идет, а ты там делаешь его мотоцикл.
0: Давайте набросаем такой очень примерный список. А что вообще можно сделать с мотоциклом зимой? Это сейчас пойдет обращение к не очень опытным ребятам, которые первый сезон. Вот они его успешно проехали, мотоцикл поставили, начитались на форумах, что можно его там как-то проапгрейдить, что-то установить, там не знаю что. Вот расскажите, что вы можете. Не надо отвечать, что мы можем все. Это понятно, да?
2: Это очень кратко, да?
1: Да, это кратко, лаконично. Было очень точно.
0: Может, есть какой-то рейтинг частых обращений в этом смысле?
1: На зиму? Ну, тут, наверное, если мы говорим про новичков, прям про новичков, скорее всего, это будет доведение мотоцикла до ума. То есть, реально большая это оха. Чаще всего, когда ты покупаешь первый мотоцикл, бюджет у тебя небольшой, и ты, когда купил, допустим, эту трату, да, этот мотоцикл, ты же еще должен экип купить, туда потратить, сюда потратить. И чаще всего мотоциклы очень необслуженные. Ну, там, я не знаю, масло поменял, погнал. А тут реально ты идешь дома подвеску, резину, если тебе надо, там, тормоза и так далее. А если прям мотоцикл совсем зашел, ты сезон откатал, скорее всего, начнешь что-то по внешке делать. Типа поставить дуги, не знаю, какие-нибудь кофры, спинки. Ну, вот такое навесное всякое. Вот. А так, чтобы кардинально новички... техничку делали или внешку, но имею в виду там вот, поменять подвеску на какую-нибудь там регулируемую, я не знаю, или картриджи вилку поставить, или там руль поменять, ей поставить какой-нибудь там 16 или 18, это, конечно, редко. Это именно уже обычные люди, те, которые, ну, несколько лет отъездили на мотоцикле и понимают, что хотят от него.
2: Ну, обычно кузовные, наверное, покраска вот.
1: Ну, да, царапины вот эти всякие.
2: Которые есть возможность разобрать мотоцикл, да, чтобы он постоял. Пока в покраске все.
0: Подышал,
2: да.
1: Ну, у нас же какая проблема в целом? Это малярка. Малярка, она, ну, ты вроде планируешь за 2 недели сделать, а там что-то колорист подбирает дольше, и эти твои 2 недели растягиваются в месяц, и в сезон потерять мотоцикл на месяц вроде как обидненько. А вот как раз вот зимой, ты все равно не едешь, ну, 2 недели красить или 4 недели красить, тебе примерно одинаково. Так что зимой именно заниматься внешкой, вот, покраской, да.
2: Особенно, когда какие-нибудь интересные проекты, там, граффити, там, или ты хочешь какой-то стиль сделать, вот. Все эти прорисовки согласовываются очень долго, с маляром 10 раз перекрашивается, поэтому вот как раз время для этого.
1: Да, даже банальный пример, кстати, по поводу покраски. Вот, допустим, есть идея, там, у тебя дизайна, ты хочешь, чтобы там через весь мотоцикл проходили какие-нибудь линии.
2: Все черепа.
1: Да, да, все черепа, кстати, тоже отлично будет выглядеть.
0: А черепа до сих пор в моде?
1: По-моему, они всегда в моде.
2: Косточки все время в моде.
1: Да, так вот, и суть какая, ну, просто как это происходит. Значит, взял маляр, все, вы разобрали все это мероприятие, отправили маляру, маляр покрасил, но сделал базу только, да, то есть там, не знаю, темно-зеленый цвет, к примеру, у тебя базовый, дальше он тебе отправляет, ты собираешь мотоцикл, и уже когда собранный мотоцикл, он делает на нем разметку, как эти линии будут проходить, чтобы они красиво проходили через все элементы, а не так, что плюс-минус где-то вот здесь на 2 сантиметра выше-ниже. И он делает эту разметку, вы снова разбираете, он снова забирает в покраску,
0: блокирует уже эти линии. Это
1: все, да, нет, сначала эту графику доделают, а потом уже лак. И потом вы еще раз собираете.
0: Ну, это какой-то садомазохизм прямо.
1: Если ты хочешь идеально, да, иногда надо много раз примерить. Вон, когда Паша рули ставит, я даже не знаю, бывает, что мы на примерку там руль можем 10 раз снять, поставить, потому что надо трасса сделать идеальной длины. Не плюс-минус километр какой-то, чтобы они там болтались, в натяжку были, или при вывороте руля там тебе царапало крыло или еще что-то. Мы перфекционисты на эту историю. Надо сделать хорошо. Не просто сделать, а хорошо сделать. Вот в этом и есть разница.
0: Слушай, а можно вообще заметить на глаз, что сделано хорошо, вот как ты говоришь?
1: Если глаз наметан и смотря какая работа, но все, что открытое, да, конечно.
0: Нет, ну не твой, конечно, глаз, потому что ты это все видишь сразу, это мука твоей жизни, то есть ты видишь, что мир несовершенен, что здесь вот сантиметр не докрасили.
2: У меня большая насмотренность на вот эти вещи.
0: Да, но обыкновенные люди, я не говорю прямо об ужасных искажениях, которые вообще все видят, но иногда бывает, что вот на первый взгляд он такой красивый, а уже если, например, ты расскажешь, ну, Саша, ну, посмотри, на самом деле вот тут и вот, и смотришь, да, и зазоры, и все не такое.
1: Ну, к сожалению, почему-то многие очень очевидные вещи не замечают. Ну, приведу пример. Буквально на прошлой неделе ездил стрит-боба смотреть под человека. Ну, он хотел купить его.
0: Кого смотреть?
1: Стрит-боб. Харли стрит-боб.
0: А, хорошо.
1: Мотоцикл со Штатов, там было небольшое падение, в целом ничего серьезного нету. Но его продают, ну, просто подкрасили, я не знаю, поменяли руль, все готово, продают. То есть его даже не делали. У него с левой стороны крышка праймери, там где масло сцепления, она как была царапана, и так осталась. Так она не просто царапана, оттуда масло, ну, течет, она просто под замену. Но вот, как бы, я не знаю, эту вещь не заметить, то, что он капает маслом, ну, на мой глаз не может это не заметить. То, что у нее царапина, тем более не могу заметить, потому что на черном, ну, белые полосы. Но обычный человек не заметил. Ну, вот такая история, да, к сожалению. Очень многие люди почему-то на это не обращают внимания. Смотрят только вверх, то, что у мотоцикла есть там, не знаю, 2 крыла, бак, руль. Это они видят. А все, что чуть ниже, нет. Все, что внутри, нет. Ну, хотя это открытые вещи, я не
2: сверху
1: понимаю.
2: Сверху просто наклейки.
1: Да, кстати, такие тоже истории.
0: Слушайте, в этом сезоне как-то у вас меняется клиентская база, увеличивается количество обращений, или оно увеличивается дешевых обращений вам неинтересных, а дорогих как-то заказов меньше, или наоборот, народу приходит меньше, но он более такой денежный по заказам. Вот, какие вообще тенденции у современного мотосалона вашего уровня замечательного?
1: Я, наверное, скажу, что средний чек, да, увеличился, потому что люди начали больше заказывать всяких работ по внешке. Ну, вот, к примеру, рулей в этом году мы много поставили. А руль же сразу тебе подтягивает все магистрали, но это стоит денег просто. Прям, ну,
0: а есть
1: раз в две недели, наверное, стандартно ставили руль. По мотам, да нет, как Харлеи катались, так и катаются. Ну, мы просто на этом больше специализируемся. Количество людей, ну, конечно, больше, чем с прошлым годом. И штат приходится из-за этого расширять. Вот как раз в этом направлении неплохо вроде начали двигаться. Да и в целом, еще магазин сейчас по ходу открываем. Ну, это так.
0: То есть у вас появились мастера какие-то, некто появился, хотя бы
2: нет,
0: один.
2: Мы сейчас планируем, как раз уже разговариваем, да, с людьми. Ага. Вот, и будем открывать еще дополнительные направления. Это, наверное, ну, продажа запчастей. И вот как раз сейчас это прорабатываем.
0: Слушайте, но в прошлой программе мы уже говорили о том, что трудно или не очень трудно, или очень трудно найти сотрудника грамотного. И тогда мы остановились на том, что почти невозможно, да. Очень тяжело. Ситуация не поменялась?
1: Не поменялась.
2: К сожалению, мы любим сами вписываться в какие-то проекты, сами что-то делать, ремонтировать. Вот, поэтому мы с этим, я надеюсь, как-то решим вопрос ближе к старости.
0: Слушайте, но с другой стороны, объективно, но сами-то не будете же вы всю жизнь лямку эту тянуть? Надо как-то становиться уже генеральным директором.
2: Да нет, ну конечно, вот, мы хотим сделать так, чтобы мы уехали на Филиппины, вот. И только наблюдать свое видеонаблюдение, что там происходит. На самом деле шучу. Вот. Нам очень нравится самим заниматься всем, что связано с мотоциклами. Поэтому мы чаще всего и сами это и делаем. Это нам приносит удовольствие. Это не значит, что мы там не умеем делегировать там полномочия. Там какие-то не те управленцы, да, вот, которые там расширяют, масштабируют, еще что-то делают. Нам просто хочется делать какие-то интересные вещи.
0: Ну, приведи пример. Ну, приведи. Что интересного такого, да, прямо вот?
2: Саш, вот я навскидку. Давай вот так вот. Просто какой-то приходит новый мотоцикл.
0: Так.
2: А вот, и там что-то с двигателем случилось. Сначала тебе непонятно, да, он, что это за новая диковинка, ты все это изучаешь. А потом появляется все больше информации, и ты его делаешь, и он у тебя завелся. И ты даже не представляешь, какой кайф. Вот, к примеру, у людей, да, которые там моторист или еще что-нибудь, они это делали несколько раз. Но в тот момент, когда он у тебя запустился, и там все вроде работает, и он даже не застучал, и там все хорошо, вот, и ты кайфуешь. Типа, я сделал, я справился. Я молодец.
0: Значит, у Саши сидит с таким смурным лицом, вот слушая все это.
2: Ему, нет? А ему, ну, мне нравится вот что-то там ковыряться, да, там что-то поремонтировать.
0: А Александру нравится деньги получать.
1: В руках кидать.
2: Ну, не без этого, да. Но на самом деле Сане нравится больше внешкой заниматься. Вот. Он все время говорит, что он по внешке видит сразу большую разницу там своих трудов. Вот, когда подготавливает мотоциклы, вот. Ну, я с ним согласен, вот. А я вот больше люблю гайки покрутить.
1: Кстати, по поводу прохождения квестов. В этом году ударились в чоперно-беггерное направление, и, как я понимаю, мало кто этим занимается в Питере. Ну, я бы сказал, наверное, вообще единицы. Ну и когда ты такой, так, возьмем вот этот чоппер, который даже не заводится, и ты его и завел, и поехал, и отстроил, и,
2: блин. Разобрал, собрал, потом да, опять и разобрал, собрал.
1: Несколько раз, да, так еще проблема в чем? У тебя же нет ни мануала, ничего, ты должен сам как-то понять, как они это построили, почему именно вот так, какие нужны запчасти.
2: Так, вот эта шестеренка так вот сюда идет.
1: Да, от чего подойдет, да. И ты потом этот квест прошел, такой, блин, так он еще и неплохой, он еще и ехать даже может. Это, конечно, поднимает настроение. Но и в целом мы же в этом году по выставкам гоняли. там таскали свои мотоциклы, которые сделали. И сейчас у нас появилась новая мысль к выставкам следующего года. Мы уже один мотоцикл взяли под проект. Я не буду говорить, потому что проект, он же еще не закончен. Вдруг не получится, там что-то там произойдет. На следующий год хотим еще...
2: Один магнитик.
1: Да, да, добавить, так сказать.
2: Чтобы притягивало внимание.
1: На стене просто есть место свободное, надо забить какой-нибудь грамотой, а лучше там, гвоздем, деревяхой, где будет написано за первое место.
2: Не, да, вот ты правильно говоришь, мы в этом году так по выставкам поездили, появилось очень много знакомств, и я теперь считаю, что нужно обязательно каждый год, чтобы какие-то интересные были мотоциклы, пусть они не так сильно продаются, так, но чтобы они привлекали внимание и тем самым нас рекламировали. Поэтому нам вот это понравилось в этом году, и в следующем году мы также будем все продвигать.
0: То есть будете присутствовать где только можно, конечно, по возможности, да? Да.
2: Но... Знаешь, какие там веселые ребята.
1: Хотелось бы больше количества мест, где выставиться. Приглашение-то приходит, но просто время не позволяет. Именно вот из-за очень жесткой нагрузки на нас. Но благо дело, в конце этого месяца у нас появляется новый механик. Мы его давно уже знаем, но он обратно в Россию, неправильно сказал, обратно в Петербург переезжает. И это, конечно, интересно. И мы благодаря ему хотим еще открыть гравировку. Вот гравировкой мало кто занимается, а тут руки у человека прям очень творческие на эту историю, и это будет круто. Ну и опять же, сейчас то, что запчасти будем продавать, ну мы и так их продавали, но имеется в виду, мы больше денежных потоков в это направление пустим, чтобы увеличить именно объем, склад, все дела. И сделали сейчас CRM-ку, она сейчас в тестах, ну, грубо говоря, вот-вот-вот заработает. В закрытых тестах, пожалуйста, она уже работает, чтобы для человека было удобнее там с записью, с продажей и прочей всякой историей на эту тему. Очень удобно будет, что можно будет отслеживать историю своего мотоцикла. К примеру, ты такой, так, менял я масло, когда я менял масло? Оп, открыл, посмотрел, тебе не нужен этот бумажный заказ, снаряд. Ну,
0: как типа бы такого себе дневника, сервисной книжки,
2: да,
0: такой некой.
2: Да, готовимся к следующему сезону, чтобы там...
1: И при этом еще там и фотографии, интересно. Да. То есть именно удобство для клиента максимально выдумали. Не знаю, может быть, в Питере какую-нибудь такую историю мы не замечали, ну, может, кто-то практикует, но не замечали. В Москве вроде есть подобные ребята. Вот оптимизация самое то.
0: Возьмем паузу музыкальную небольшую.

0: Замечательная кантри-музыка на Моторадио. Мы продолжаем эфир с участием наших гостей, мотоциклистов, руководителей и механиков собственного мотоцентра, который называется «Дорога Повстанца Rebel Motor Road». Правильно я говорю?
1: Бунтари.
0: Бунтари, вот, да, вот правильное слово. И мы говорим, немножко поговорили о зимнем хранении, но все-таки не развернулась тема, что же можно сделать за зиму, помимо того, что прикрутить дуги, ну, и какое-то вот такое внятное что-то, а есть же какие-то вещи, ну, более скрытые, там, например, ну, серьезный какой-то апгрейд мотора, там, продувка головок, там, и прочее, прочее. Или вы так глубоко не это самое?
2: Да, нет, это не проблема сделать. Можно реально, там, поднять объем двигателя и, там, стейдж какой-нибудь поставить. Ну, к примеру, я не знаю, чем возьмем. У тебя...
1: 131-й.
2: Да, 131-й кит, кстати, поставить.
1: Модный в последнее время.
0: А это что такое?
2: Если у тебя Harley на 107-м либо 114-м двигателе, это M8, неважно, просто там софтейл это будет или туринг. Сейчас в моду, почему-то мы первые, кто этот мод поставили на продажу в Питере, в Москве несколько штук таких было. И после этого пошел какой-то тренд. Надо нам 131 двигатель. Это объем двигателя, когда повышается где-то кубиков на 200, да? Он, конечно, становится 2,150.
1: 2,150,
2: да. А изначально донор где-то 1,9 будет. И у тебя там лошади увеличатся.
0: Слушай, вот борьба за такое, вот я часто слышу, и вот Слава Басмач про это часто рассказывает. А это реально? Вот эти вот сантиметры жалкие? Вот эти 20, что они прямо реально дают эффект?
2: Ну, там же не только ты добавляешь объем двигателя, у тебя меняется дроссельный узел, топливная, да, потом выхлоп, вход, ну, воздушник, валы, там, масляный насос, чтобы все дело охлаждалось. Ну, то есть там это много всяких вещей надо поменять, чтобы было интересно.
0: Это понятно, это я уважаю, за все это деньги берутся, дорогие работы, это я все слышал. Я к тому, что в реальности, когда это сделали, и вот стала разница, прибавил 20 кубиков, и, ну, было 1,8, стало 2. Это реально вот ощущается, да, на мотоцикле?
2: Очень.
0: Вот вы как мотоциклисты.
2: Если отстроен, очень ощущается. Не просто ощущается, а очень. Приведу пример. У нас тот, который в продаже стоит, мы на нем немножко покатались. Это, знаешь, такое ощущение, что вот ты обгоняешь спорты. Вот он настолько люто крутит, он настолько люто едет. Но при этом ты не лежишь на баге, как креветка, там, чтобы тебя спина болела, а сидишь роскошно, развалившись. У тебя ветрозащита, еще и музыка играет. Но есть одно но. Музыку до 130 слышно. Дальше, только если уже по музыке немножко поработать, там усилитель, все дела, больше колонок поставить. Но при этом, да, он прям реально подрывает. Но есть и минус. Он из-за этого и хочется постоянно его покрутить, потому что он дает такое ощущение... адреналина прям классного. Немножко агрессивно.
0: И соблазна покрутить его.
2: Да, потому что он это может, конечно. Ага. Зачем ты это сделал? Ну, никак же ездить. Конечно, 60 за всеми в потоке. Только для этого мы и делали это.
0: Дорогие работы?
2: Да, будет стоить денег. Прям будет-будет. Ну, в зависимости, опять же, от того, чуть-чуть это ты хочешь поделать или прям полный спек поставить, чтобы все там было.
0: Слушай, а люди, ну, часто просят такое, или это все-таки такой скорее редкий заказ?
2: Больше как редкий, по той причине, что многие не представляют, сколько это стоит. И в их голове, вон, у меня есть 200 тысяч рублей или 300 тысяч рублей, я все сделаю. Нет, не получится за эти деньги ничего. Ну, там, не знаю, выхлоп можно поменять и воздушник, все. Это стоит денег просто. Но зато это даст очень интересное ощущение.
0: А сколько времени занимает? Это как раз вот за зиму успеете?
1: Конечно.
2: За зиму, да.
1: Ну, если есть запчасти, вот, в принципе, там это не так трудно сделать.
2: Ну, относительно. Там все равно есть некоторые нюансы, которые надо знать.
0: Слушайте, а у вас есть разделение труда? Ну, например, там по моторам больше, скажем, там Саша, по Павел больше там по работе с клиентами, отъему денежных средств, например, или наоборот.
1: Саня как... просто иногда, когда гайка не откручивается, он говорит: блин, иди ты с ними разговариваешь, я ее дальше откручиваю.
2: Да, Паша больше по технике понимает.
0: Нет, ну должна же быть какая-то специализация. Ну, кто-то что-то лучше одно делает, кто-то что-то другое, или, да, или так нельзя говорить.
1: Саня больше разговаривает с людьми, общается. Вот. А я иногда что-нибудь технически что-нибудь ляпну и обратно.
2: Ну да, разделение есть. Я, допустим, за склад еще больше отвечаю.
0: Слушайте, что у вас есть интересного прямо сейчас в продаже?
2: В продаже?
0: Да. Ну, какой-нибудь один-два примера.
1: У нас выхлоп есть.
2: У нас есть классный выхлоп в наличии, кистеч на туринге. Это регулируемый выхлоп, который ты нажимаешь кнопочку, он тише, громче становится. Прям за очень приятный прайс. Вот. А если из мотоциклов, ну, у нас сейчас электричек несколько штучек появилось. Вот прям сегодня одну выставил, к примеру. Харлеев ряд разный есть. А из спорстеров, допустим, у нас есть CX, это самый лютый спорстер, который существует. Ну, не говоря про спорстер S, естественно. Где лучше подвеска, интереснее двигатель, там тормоза доработаны. Ну, в целом, когда ты хочешь гонять на спорстере, ну, на полноценном спорстере, а не на обрубленном. Из перформансов. Два бэггера, 26-е, 30-е колесо на пневме, есть собака.
0: На пневме, в смысле, на пневматической подвеске?
2: Да, на одном только жопа, ну, то есть ты кнопку нажимаешь, у тебя жопа присаживается, а на втором еще и перед, то есть вилки тоже.
0: Ну, стоит, мы пневма. Вообще используем другую терминологию, да. Но...
2: Зад. Задняя часть. Да, хвост, он отпускается. Притом, если ты поднимаешь, допустим, где 30-е колесо, переднюю часть в максимально верхнее положение, а заднюю часть в максимально низкое положение, ну, у тебя даже палец под него не вместится. Прям вообще ложится.
0: Ничего себе, да.
2: Вот. Собака для тех, кто хочет. Чоппер настоящий.
1: Ну, ты скажи, что такое собака.
2: Собака. Собака. Это мелкосерийный мотоцикл, у которого...
0: Четыре ноги.
2: Практически,
1: длинный,
2: да,
1: хвост, да.
2: Мелкосерийный мотоцикл. Он похож на Харли, но не Харли. Своя вещь. У него двигатель СНДС. Почти 2 литра. 117-й. Сзади 20-й бублик на 280. Спереди 23-й. С вилкой вперед. То есть вот каноничный визуальный вид чоппера. На карбюраторе. То есть ты должен там не только завел и поехал. Нет, ты должен поднять обогатитель. Немножко там подождать, пока он прогреется. Убрать. Если ты это неправильно будешь делать, зальешь свечи, никуда не уедешь.
1: Ну, прям каноничный такой.
2: Да.
0: Есть прямо вот ортодоксы такие, любители?
2: Нам уже...
1: Ну, вот он один из них.
0: Ну, там помучиться.
1: Да.
2: Да, в этом и есть прикол.
1: Без заднего амортизатора поездить на сухаре.
2: Но у нас сейчас в последнее время все пытаются, блин, затридынить на что-нибудь. И вот никто не хочет просто прийти и купить себе. У меня есть такой мотоцикл, и там добавлю, или у меня есть дом на колесах, или где-нибудь в Омске магазин предлагаю за него отдать. Я думаю, да, конечно, откроем чапту в Омске, нам это нужно.
1: Много предприимчивых.
2: Да. Вот. А, кстати, у нас же гусь есть еще. Мы привезли в продажу нового гуся. У него там пробег 2000 километров. Это 1300-й Adventure в Option 719. То есть это самый жирный жир. И при этом еще и с тремя кофрами. Просто они отдельно докупаются, когда ты покупаешь мотоцикл. То есть вот если ты хочешь на бездорожье, да, у нас есть самый крутой мотоцикл для бездорожья.
0: Слушай, а ваш салон помогает как-то в оформлении, там номера, там какие-то постановка на учет, вот эти все штуки такие бюрократические?
2: Все под ключ, вообще можно ни о чем не думать. Все сделаем, все поставим, привезем, отвезем, не вопрос. Все, что тебе нужно, это вот сказать, хочу вот это, такое ТЗ, мы это выполним.
0: И номера что были? 666.
1: С этим труднее.
2: Обсуждаемо.
0: Смотри-ка, не отказывается. Давай напомним еще раз. На севере города расположен мотосалон. Внутри уютно. Внутри огромный плазменный телевизор. Большой, плоский. У них красивая такая, типа барной стойки, насколько я помню.
2: Это просто барная стойка.
0: А, так и есть она, да? Красивая внутри инсталляция, наверное, так можно сказать, мотоциклов, они выстроены в правильном порядке, в красивом. Все это в освещенном помещении. Большие окна огромные, можно сказать, да?
2: Ну, то есть прямо витринные.
0: Да. Прямо хочется вот это все переместить куда-то вот ближе к центру. Или не хочется как раз?
2: Лень, наверное, в центр было бы ездить, я бы сказал.
0: Ну, тоже, да. Ну, может быть, как раз за город, вернее, не за город, а окраина, может быть, она и лучше для мотосалона. Я не знаю.
1: Но мы сделали все, чтобы когда туда человек приехал, он мог отдохнуть, расслабиться. У нас же как сделано? Вот люди привозят нам мотоцикл там, на хранение, там, в ремонт, еще что-то. Особенно, когда на хранение почему-то так происходит. Вот. У нас же там есть бар. Вот. С разными горячительными напитками.
0: Какая-то улыбка блуждает.
1: И наши клиенты, они просто садятся на диванчик, выбирают все, что себе хочется, поднимают настроение и с хорошим настроением говорят своему мотоциклу: все, до следующего сезона, и идут домой. И мы там и атмосферу делали такую хорошую, чтобы им было не так скучно, вот, не так грустно. Поэтому пусть приходят, смотрят, надеюсь, понравится.
0: Ну, да, дай бог, чтобы так оно и было. Слушайте, у вас есть же какой-то собственный склад, да? Можно говорить, что он как-то у вас растет, подрастает, и все меньше и меньше приходится курьера отправлять при ремонте каком-то?
2: Да, конечно. Но сразу ремарку, склад под Харлей. Мы под там, Японию и другие бренды максимум держим масляные фильтра и масло. То есть все это будем доставать по-быстрому. А на Харлей, да, куча расходников, какие-то там тюненные штучки, крышечки. Я не знаю, он недавно, по-моему, пару дней назад приехала колонка. Ну, ты можешь установить там, не знаю, на Кинга или на Софтейл, если хочешь. Mm-hmm. Пару выхлопов приехало еще. Ну, то есть всякое такое навесное тоже есть. Вот, как и... технические вещи, по-моему, там Бендикс, да, приехал.
1: Да не, ну склад у нас, в принципе, да, позволяет обслуживать Харлей и никуда не бегать за фильтрами, там, за маслами. Все у нас есть. Даже какие-то есть эксклюзивные вещи. Поэтому мы это и сделали для удобства, чтобы человек приехал, и мы быстрее обслужили мотоцикл, ну и быстрее ему уже его отдали, чтобы он дальше кайфовал, катался.
2: Да, время, да, деньги, так сказать.
0: Слушайте, а Харли Дэвидсон все-таки вот он как бык овцу покрывает все другие бренды. Потому что я смотрю, ну все, ну очень многие мои знакомые занимаются вот как-то с акцентом на Харли Дэвидсон. Это связано с чем вообще? С философией какой-то вашей? Вот вы сидите в футболках с черепами, в наколках, в бородах прямо. Вот прямо так вот и вставляется. Ну никак сюда вот не BMW не вписывается, не Honda, я имею в виду бренд сам, а вот Harley Davidson, вот он как-то прямо ваш.
1: Ну, нам нравится. Нравится такой стиль вообще жизни, стиль мотоциклов, вся вот эта вот романтика. И нравится вообще обслуживать Harley, потому что, в принципе, Harley, он очень удобный в обслуживании. Вот если сравнить, да, какого-нибудь там...
0: Сейчас по тонкому льду идет, да, потому что есть люди, которые скажут обратное.
1: Ну, да. Каждый со своей колокольни, как говорится. Но я просто по верхам пробегусь, да, вот, к примеру, возьмем какой-нибудь спортивный байк, да, вот он весь в пластике, его нужно разобрать, чтобы поменять свечи, тебе нужно там, не знаю, там все поднять, там раскидать, помучиться, и потом только ты это еще сделаешь. А на Харлее все открыто. У него доступ сюда есть удобный, да, где-то нужно что-то еще там подоткрутить, но в общем плане там, ну, все доступно.
0: Я думал, он скажет о философии, что великий кинематограф на нем.
1: Я же должен немножко техники там своей кинуть.
2: Накидай,
1: да. Да. Плюс он же до определенного момента, да и сейчас новые модели, они также выходят. Какие-то уже с водяным охлаждением, но частично. Вот. А так там только масляное охлаждение. И, в принципе, на данных двигателях тепловой зазор, он очень такой завышенный. Это чтобы не перегревался двигатель и клину не давал, грубо говоря. Вот. И это позволяет ему еще дает свой ресурс. Вот. Из-за того, что у него длинный ход поршня, у него паровозная тяга. Вот, его не нужно крутить. Ты просто, как на дизеле, сцепление отпускаешь, он у тебя же на холостых едет. И ты чувствуешь под собой, ну, уже серьезный двигатель.
0: А вы оба на Харлеях катаетесь, да?
1: Да. У Сани типа Харлей, да?
2: Да, да.
0: У него еще собака какая-то есть.
2: Ну, да? Это и есть типа Харлей.
0: А, это есть?
2: Да.
1: Поэтому, ну, Харлей, конечно, нравится, и людям он нравится. Может, некоторые считают, что Харлей это такие более возрастные мотоциклы, да, вот. У нас даже, ну, приходят парни там по 40 лет, ой, нет, это для стариков, там еще что-то. Я на нее смотрю, я не понимаю, ну, видимо, там не наигрался там в скорость там, или еще что-то. Тут совсем другая философия. Да, ты можешь на нем и стрельнуть, там также заряженный сделать Харли и поехать. Вот. Но это же ты едешь, просто кайфуешь от жизни. Ты и дорога, там в зелик едешь, там эйп у тебя крутой, звук хороший, ты едешь, булькаешь, все тело улыбаются, палец вверх показывают. Ну, это ж клево.
2: А я еще так могу добавить. Смотри, вот, во-первых, есть Верот. Верот с завода неплохо стреляет. Ну, как бы это Харлей, но который с коллаборацией Porsche, и, пожалуйста. Ну,
1: немножечко там, да, многие там...
2: Не Харлей типа, но Харлей, да.
1: Скажут, что немножечко это отдельная история.
2: Да, но тем не менее. Дальше Леовайер, когда был Харлеем раньше. Это пипец. Это электрический Харлей. Сейчас это отдельное подразделение. Прям называется теперь Леовайер. Тогда это была модель. У нас было такое на продаже в прошлом году. Скажу так, до сотни 3 секунды. Без звука.
0: То есть, если крепко не держаться, просто слетаешь с него.
2: Это пипец. Он еще, ну, так пулял. Я такой думаю, ё-моё, как на этом люди кататься собираются?
1: Ты бы на нем ездил постоянно?
2: Постоянно
1: поднял,
2: нет.
1: Поднял бы свою собаку на Леовайер.
2: Да нет, конечно. Но я к тому, что есть модели, просто которые могут нормально популять. Это не в смысле мотоциклы для старперов, которые едут 100 километров с трудом. Нет, там есть модели с завода. Плюс, опять же, тюнинг никто не отменял. Допустим, да даже просто 114 Softail. Любой 114 Softail, там Street Bob, Standard, Heritage. Они уже неплохо в целом стреляют. И ты просто на первой или второй передаче, если резко открываешь ручку, ты можешь лифануть колесом. Ну, я не думаю, что он как-то...
1: мотоцикл позволяет себе, да, своими техническими характеристиками, да, чтобы ты и ехал спокойно, но если тебе нужно кого-то обогнать,
0: то это тоже можно.
1: Тоже, да, легко
0: наше
1: это
0: время
1: сделать.
0: Заканчивается, друзья мои, к большому сожалению. Ой. Как всегда, мы ничего не успели, но у нас есть будущее в этом смысле. И обязательно мы вернемся к беседам с Rebel Road, с ребятами. И последний вопрос. Есть у вас еще футболки такие, продаются?
1: Да, мы сейчас хотим...
0: Как-то уже... неуверенно. Но
1: они у нас там просто там уже поменьше осталось. Они уже у нас лимитированы, 50 штук всего было сделано. И у нас осталось, по-моему, штук 12 или 10.
2: Да, что-то около 10.
1: Мы сейчас хотим новый мерч сделать. Вот,
0: к Новому году успеете?
2: Да, сейчас дизайн делают.
1: Ага. И сделать такую рамку, где у нас будет мерчи, которые вот у нас как они шли, и в каждой в своей рамочке.
2: Да, ценник будет подниматься, потому что их будет все меньше становиться, будет еще лимитирование.
1: Если их еще моль поест, вообще круто.
0: Ну что, на этом мы закончим, наверное. Павел Малев и Александр Защеринский, он же Борода Викинга, это который Александр, основатели собственного мотосалона Rebel Road. Обращайтесь, много чего могут сделать. И автомобиль, мотоциклы хранить зимой. В помещении, где Павел ходит в футболке, а Саша нет.
2: Я без футболки.
0: Спасибо вам, друзья. Приезжайте еще. Спасибо, счастливо.
2: Хорошего дня.
0: До свидания.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
3: От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
6: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: В 17 часов в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Всем здравствуйте. Теперь уже самый настоящий добрый вечер. В эфирной студии генеральный директор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Борис Громков. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые радиослушатели, зрители, слушатели подкастов, зрители видео подкастов. В общем, и, конечно же, читатели газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
1: Откуда вы берете столько оптимизма? Покажите нам это место, где вы его черпаете.
2: Это наша собственная газета, которая, познаете, без малого 300 лет газета. Газете будет 300 лет будет газете в 2028 году первый выпуск газеты «Санкт-Петербургские ведомости» вышел в январе 1728 года. Понимаете, когда выпала честь, редкая удача работать в печатном издании с такой многовековой историей, поневоле заряжаешься оптимизмом, которым я делюсь с вами, уважаемый Александр и уважаемые радиослушатели.
1: Слушайте, спасибо. Прямо вот такое вступление шикарное совершенно. В прошлый раз я спрашивал у вас, будет ли кейтеринг на празднование, и вы так завуалированно намекнули, что может быть да. Но я думаю, мы можем возвращаться к этому вопросу.
2: Бесконечно.
1: Еще много лет.
2: Раз за разом.
1: Ну что, перейдем к публикациям.
2: Да, сегодня у нас с вами традиционная встреча по вторникам. Еще раз благодарю и Павла, и Александра, и Александру за то, что вы приглашаете. И то, что у нас с вами такая замечательная кооперация, обзор интересных публикаций газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за последние дни в эфире Моторадио. И я предлагаю начать даже не столько с подготовленных мною пунктов обзора, сколько вернуться через неделю. Помните, мы с вами говорили о том, что есть проект «5 верст», когда люди собираются в парках каждую субботу и бегают без регистрации, без СМС. И мы с вами мужественно поклялись, полные, так сказать, энтузиазма друг другу перед лицом радиослушателей, что мы побежим вместе с ними. Ну, если не поклялись, то пообещали внутренне себе. Вы побежали?
1: Я нет.
2: Я нет.
1: Ну, вы знаете, я хожу бодрым шагом в соответствии с рекомендациями чата GPT.
2: Ну, я скажу, что все-таки вот после того эфира, когда я сам в себя завел с этой мыслью, что надо в субботу присоединиться к группе товарищей, которые собираются в парке интернационалистов, это для меня самая ближайшая точка, я даже после эфира поднял кипучую деятельность в доме, где мои беговые кроссовки. И они нашлись. Спасибо семье. Мы нашли беговые кроссовки, но вот не нашлось всего остального, чтобы прибыть в парк к 9 утра в субботу.
1: А что должно быть остальное?
2: Давай. Остальное – это сила воли и сила духа.
1: Я думал, вы скажете, кенгурушка, там, рукавички, перчатки, да, тренировочные брюки.
2: Этого-то добра навалом. Не хватило малости самой. Конечно, мы когда-нибудь с вами встретимся, я уверен, на этих беговых дорожках в 9 утра. Не будем отчаиваться. Хотя, конечно, погода совершенно к этому не располагает. И мы, тем не менее, все равно смотрим с определенным оптимизмом на все.
1: Да,
2: ну, а
1: конечно,
2: как иначе?
1: Конечно.
2: Даже без юмора и легкого, так сказать, энтузиазма. Так вот, вот к разговору об интересном. Я каждый раз, когда прихожу с обзором к вам, даю себе обещание, что вот, ну, мы закончим на красивой такой ноте, приходите к нам на экскурсию. И мы все время заканчиваем на чем-то другом. Не менее интересном, но не говорим про экскурсии вообще. Все. Сегодня я начну с этой темы, и я хочу рассказать вам, Александр, и всем нашим радиослушателям, телезрителям и видеозрителям,
1: что это возможно, да,
2: что да, мы открыли, на редакции «Санкт-Петербургских ведомостей» открыла двери для экскурсий. К нам приходят, и уже у нас за 2 года побывало 7,5 тысяч школьников. К нам приходят школьные экскурсии профориентационные, где мы рассказываем об истории газеты, об истории печатного дела в России, о наших знаменитых авторах, которые были за все эти 300 лет. И даем ребятам почувствовать себя, возможность почувствовать себя сотрудниками редколлегии, деловые игры и так далее. Можно записываться. В нашей газете есть все необходимые телефоны или на сайте spbvedomosti.ru. Можно я тут немножко рекламирую?
1: Да, конечно.
2: И в этом году у нас появилось еще... Летом вместе с замечательным экскурсоводом Анной Богачевой мы сделали авторскую программу для сборных групп уже взрослых товарищей, которые туристы, горожане, все интересующиеся нашей историей. Для них мы тоже подготовили экскурсионную программу в наше здание, в нашу редакцию с такими же интересными темами.
1: Слушайте, а что там можно увидеть? Давайте какую-нибудь интригу повесим.
2: Ну, с самого начала там можно получить печать в культурный блокнот. Вы знаете, сейчас это популярная тема, и мне она очень нравится. Это хорошая такая азартная история. Наши туристы, горожане могут приобрести такой блокнотик, который так и называется, культурный блокнот с чистыми листами внутри. И при посещении определенных театров, музеев, магазинов книжных и, естественно, газеты «Санкт-Петербургские ведомости», наша редакция, они туда получают, им там ставят уникальный такой штамп. Кто когда-либо был на различных регатах, как, например, когда-то вот к нам приходила регата старинных парусников Кати Сарк, некогда так называлась, то вот когда мы ходим от кораблика к кораблику, там у каждого кораблика есть штампик свой уникальный, который они ставят всем желающим в их книжечки, бумажки, билеты, какие угодно носители.
1: То есть как бы символ того, что посетил.
2: Да, я здесь был.
1: Да. Ага.
2: И многие по всей стране приезжают в Петербург, чтобы коллекционировать и собирать эти штампы, соревнуются друг с другом, у кого больше в книжечке этих штампов. И это замечательно, это продвигает.
1: Сука, я прямо и забыл, что такое есть. По-моему, это.
2: И, дорогие друзья, теперь это есть и в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Что можно у нас увидеть? Ну, например, вот буду краток, зачитаю. Ребята, которые к нам приходят, это если мы говорим о школьниках, подготовят макет собственного выпуска газеты о жизни класса, попробую себя в роли журналиста, корректора, фотокорреспондента, редактора и узнают, как устроена современная газетная редакция, какими навыками нужно обладать, чтобы работать в газете, кем были знаменитые авторы и читатели газеты и как выглядела наша газета в разные века и эпохи. Ведь, напомним, и «Санкт-Петербургские ведомости», потом «Петроградские ведомости», потом «Петроградская правда», потом «Ленинградская правда» и снова сегодня «Санкт-Петербургские ведомости».
1: Здесь «Ленинградская правда»? Коммунистическая газета?
2: Газета Ленинграда, прежде всего. Именно «Ленинградская правда» — это вот одно из названий того самого непрерывного, регулярного печатного издания нашей страны.
1: А вот эта газета «Правда», вот самая такая главная.
2: Ну, это московское издание.
1: Это московское издание, да. А у нас был как бы филиал, или это другая вообще была газета?
2: Нет, это было не филиал, это была самостоятельная редакция, самостоятельное, как бы сегодня сказали, юридическое лицо, которое стало, которое взяла «Петроградская правда», до этого «Петроградские ведомости», газета одна и та же, традиции те же, название меняется в соответствии с исторической эпохой.
1: Вот красиво вы прямо мне так ответили.
2: Да.
1: Чтобы не задавал ненужных вопросов.
2: Итак, друзья, помимо вот заканчивая отвечать на ваш вопрос об экскурсиях, взрослым экскурсантам будет еще интересно узнать об истории нашего здания. Мы находимся на улице Марата, 25, это угол Кузнечного с Кузнечным переулком. Двухэтажный флигель, построенный еще, знаете, при какой императрице? Да при Екатерине II он был построен, до сих пор сохранил свой внешний вид практически без изменений. И это редчайший случай двухэтажного здания в историческом Петербурге. Когда-то он был жилым домом. Когда-то в этом здании, в этом доме была квартира сестры Александра Сергеевича Пушкина, старшей. Ее семья там была. Там жила Арина Родионовна. Там она закончила свой земной путь, скажем так. Потом... Уже ближе к Великой Октябрьской социалистической революции в этом здании на первом этаже располагались кухмистерская, это то, что сейчас бы назвали такая дешевая столовая, тогда это называлось красивым словом немецким кухмистерская, в которой любили собираться творческие представители творческой элиты нашего города: Горький, Андреев, Тэфи, Вот вы были у нас в гостях,
1: да.
2: И мы с вами ходили по коридорам, которые до этого... По ним ходили Александр Сергеевич Пушкин, Арина Родионовна,
1: что
2: потом Горький,
1: сказали, да?
2: Потом Тэфи вместе с Горьким. Это очень интересное здание, двухэтажное. Ну, буквально каждый квадратный метр его имеет свою историю. Такие люди там были интересные, приходили. И, конечно, это тоже часть рассказа, экскурсии, которые посещают.
1: Там еще библиотека прямо внутри есть, уникальная. Какие-то шкафы.
2: Много книг, конечно, мы, конечно, куда же. Если мы же все-таки газета, знаете, газета. А что такое газета, да, Александр? Давайте еще шире возьмем.
1: Давайте.
2: Вот
1: да.
2: Сегодня мы являемся свидетелями печальных событий, связанных с потерей данных, назовем это так, цифровых данных. И получается, что действительно вот сегодняшняя ситуация обнажила, что газета, именно печатный лист, он ведь не
1: то
2: подвержен таким рискам.
1: Физический носитель.
2: Да, физический носитель. Самое же правильно, да. И действительно, мы являемся, вот мы, газета, сохраняем информацию о городе навсегда. Вот навсегда. Жесткий диск потеряется или сотрется, рассыпется со временем, флешков там
1: размагнитится
2: и так далее. Бумага никуда не денется. И уже вот, например, мы раньше говорили, давайте посмотрим историю нашего города Ленинграда 100 лет назад, в 1926 году. Самое доступное для нас, для обычного человека, будет газета. Не только «Ленинградская правда», все газеты, которые выходили в тот день, в те годы, можно пойти в Российскую национальную библиотеку, газетный фонд, газетный зал, и там это прочитать. Любому любопытствующему, а уж тем более историкам, ученым, 300 лет назад мы тоже посмотрим именно печатные издания тех лет, чтобы понять хронику. Да вот то, что мы в учебниках с вами читаем, дети наши изучают, 18 век, например, это откуда берут-то? Это же не из какого-то готового, те же самые...
1: Википедии,
2: да, брали авторы учебников. Они брали из периодических печатных изданий тех лет.
1: Вот. На бересте еще даже можно.
2: А вот, кстати, про бересту мы с вами поговорим. Давайте про бересту и поговорим. Я хотел это немножко в конце, но нет, будет это немножко в начале.
1: Итак, я случайно сказал.
2: Вы случайно, я вас, так сказать, как говорится, на слове поймал. И мы с вами приступаем к обзору. И начнем мы с замечательного материала, который вызвал у меня лично тоже большое любопытство. Сейчас я до него долистаю.
1: Цветное все внутри.
2: Да, мы газета, которая полностью цветная. Полностью. Кстати, не будем унывать. Это вы меня спросили, что это такое позитивное. А да. У нас даже есть публикация. Не будем унывать. Мы ее, надеюсь, мы и до нее сегодня дойдем. Подождите, сейчас у меня тут я долистаю. Видите, даже когда я шуршу газетным листом, уже симпатично получается.
1: Да, да, да, да. Спора нет, конечно. Я напомню, что в студии генеральный директор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», замечательный Борис Громков, не просто генеральный директор, а еще и мотоциклист, собственно, поэтому моторадио-то резонирует здесь. И спасибо ему, что он этим увлекается. На благо нам.
2: Да, итак,
1: нашли.
2: Итак, нашел. Кстати, это было почти в начале. Итак, это у нас материал называется «История берестяных смс-ок».
1: Так.
2: Да, она подготовлена нашим хорошим знакомым Сергеем Евгеньевичем Глезеровым. Это интервью с научным сотрудником Петербургского института истории РАН, доктором исторических наук, знаменитым, на самом деле, действительно очень интересным профессором и профессионалом Борисом Ковалевым, который еще будучи студентом, участвовал в раскопках и был свидетелем находок берестяных грамот. И почему у нас этот материал появился? Потому что празднуем мы в этом году 75-летие, ну не празднуем, отмечаем 75 лет со времени первой находки в Великом Новгороде берестяной грамоты. То есть нам кажется, что они всегда были. Нет, на самом деле всего 75 лет назад их вообще обнаружили и стали изучать как историческое явление.
1: Очень сильный прорыв был тогда, это прямо вот...
2: Да, это большой прорыв, это много очень дало историкам знаний о собственном нашем отечестве, и на сегодняшний день найдено и квалифицировано, упорядочено 1240 берестяных смс-ок, назовем это так. И вот наш автор рассказывает, что действительно Название такое не случайно. Наши статьи, они носили берестяные грамоты в средневековье, несли функцию сегодняшних коротких сообщений. Это был береста, в отличие от дорогостоящего пергамента, бумаги, была материалом распространенным, недорогим, мягко говоря. Прочитали, скомкали, выбросили. А куда выбросили? В болотистую почву. А это прекрасный консервант, поэтому

0: грамот переписки говорит о том, что в Новгородской республике быть грамотным, что мужчине, что женщине, было в порядке вещей. Это говорит о многом. Это, конечно, говорит о высочайшем уровне, когда грамотность – это обычное дело в каком-нибудь 12-м, 11-м, 13-м веках. И вот дальше очень интересные моменты, которые, значит, берестяные грамоты, пишем мы, позволяют увидеть эволюцию живого разговорного новгородского языка. Одна из грамот, которая датирована началом 12 века, считается самым знаменитым посланием Древней Руси, любовным. Александр, давайте прочитаем.
1: Ну, это цензурное?
0: Это все цензурное, все очень романтично. Я думаю, что автор не возражал бы.
1: Отметим, что они уже умерли.
0: Если это 12 век, вот подумайте, мы сейчас с вами процитируем любовное послание от одного человека к другому, которое было написано 1000 лет назад, 12 век.
1: Ну, получается...
0: Плюс-минус, да? Да, так если это 12 век, нет, это такой, значит 1100 и так далее. То есть это чуть меньше 1000 лет.
1: Да, поменьше 1000 лет, конечно.
0: Поменьше.
1: Да, да.
0: Но тем не менее. Согласитесь, да? Это очень круто. Вот я думаю, что мы бы хотели вот с вами, когда мы переписываемся, типа, Грубков, приедешь на эфир или нет? А я говорю, Александр, спешу изо всех сил, чтобы потом это изучали через 1000 лет вот на моторадио, которое, естественно, будет продолжать работать. Мои последователи из газеты «Санкт-Петербургские Лето». Да, но вот, кстати, они не смогут это обсудить, потому что мы переписываемся в электронном виде, и ничего это не сохранится.
1: Да.
0: А вот тут сохранилось, и я цитирую, самое знаменитое любовное послание
1: в мире
0: Древней Руси. Причем это от женщины. Некая Настасья обращалась к своему возлюбленному. Внимание, цитата. «Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил, а я к тебе относилась как к брату? Разве я задела тебя тем, что посылала? А тебе я вижу не по сердцу. Если бы тебе было по сердцу, то ты бы вырвался и пришел». Как это знакомо, да?
1: Да.
0: Хотел бы, нашел бы время, как говорили 1000 лет назад, и говорят и сейчас женщина, упрекая, так сказать,
1: то есть
0: своих возлюбленных.
1: Ничего не изменилось с веками, ничего не изменилось.
0: На Руси точно.
1: На Руси, да.
0: Вот. Две грамоты ученые расценивают, например, как военные разведывательные донесения. Пришел выкупленный пленник из Полоцка, сообщает, что собралось большое войско. Выдайте же пшеницы для гарнизона.
1: В конце концов, да.
0: Цитата,
1: где патроны?
0: Конец цитаты. Да. В начале уже 16 века эта традиция и вовсе сходит на нет. И последние берестяные грамоты относятся к периоду, как это неудивительно прозвучит, Великой Отечественной войны. Речь идет о партизанских листовках, которые процарапывались на бересте не только чернилами, но и такими же писалами, как и много веков назад. И в конце наша статья отсылает к официальному интернет-сайту, который называется «Древнерусские берестяные грамоты», где вот все 1000 с лишним грамот выложены в переводе. Я перед тем, как прийти к вам, посмотрел, знаете, чуть не опоздал, потому что так интересно. Все-все-все грамоты в хронологическом порядке, с коротким там подзаголовком, о чем они, открываешь, и с тобой разговаривает, читаешь и слышишь людей много веков назад, которые жили на наших землях.
1: Вот эта женщина несчастная 3 раза ему посылала, и говорит, ну что уже, в конце концов, что не так? Вот все-таки интересно бы узнать когда-нибудь, в чем же там было дело?
0: Когда-нибудь ученые придумают машину времени, мы обсудим, и они, я надеюсь, полетят туда вот в то время и спросят у Настасии, чем дело кончилось. И мы это узнаем, обсудим, естественно, в эфире «Мото Радио».
1: Музыкальную паузу будем брать или попозже?
0: Нет, попозже.
1: Да, давайте, хорошо, попозже.
0: Ну а мы тем временем возвращаемся в наши дни и поговорим о профессиях. Вот мы все жалуемся на то, что не хватает людей, где бы то ни было, вообще везде не хватает сотрудников. И газета наша пишет о том, что по динамике роста числа вакансий за год в Петербурге в лидерах, вот кого ищут больше всего, как вы думаете?

0: знаете?
1: О, ну, не знаю. Ну, раньше традиционно программистов, это из хай-тека, а из таких просторабочих, дворников, наверное, нет?
0: Ну, вообще про программистов даже слова нет в нашей заметке.
1: Серьезно?
0: Да. Итак, на первом месте маляры, дальше штукатуры, отделочники, а за ними следует, как это ни странно, очень такая профессия, руководитель филиала иногородней компании.
1: Ничего вот. Себе. Ага.
0: Вырос спрос на администраторов магазинов, торговых залов, нагрузчиков, на руководителей отделов логистики, на руководителей складов, машинистов неожиданно. Ну и везде вот в перечисленных профессиях зарплата начинается от 100 тысяч рублей. Что говорит о том, что, конечно, компьютеры компьютерами, знаете, а когда потек кран или надо делать ремонт, то люди, которые сегодня умеют что-то делать руками на вес золота, а если они при этом соблюдают сроки, не обманывают, делают качественно, то их, наверное, на руках вносят и друг другу передают, как информация о таких людях, рекомендации таких специалистов передают, как большой редкий дар. Вот. Так что, действительно, мы все с вами сталкивались, что кран потек.
1: А специалисты только в ТикТоке умеют чатиться.
0: Едешь в ТикТок, а там тоже нет, не подскажут, как делать, что с краном надо делать. Вот. Есть еще, кстати, по поводу работы. Вот тут есть у нас заметка, называется «Дружба делу не помеха». Так вот, по данным свежего опроса, четверть петербуржцев считают свои отношения с руководством дружескими. То есть на короткой ноге. А остальные только сугубо деловыми, остальные две трети. Так вот, те товарищи, которые считают, что они запанибрата с начальством. Кто эти люди? Давайте посмотрим на них. Во-первых, им до 35 лет.
1: Так.
0: А во-вторых, они зарабатывают больше 150 тысяч рублей в месяц.
1: То есть богатые зумеры.
0: Видимо, да, есть такие. Их всего четверть. Вот. Ну, а еще мы можем перескочим на другую тему и перед музыкальной паузой посмотрим на такую заметку, которая называется «Камера раздора». Написана она нашим криминальным обозревателем Романом Тумановым. Тема довольно распространенная. Многие сейчас могут узнать ситуацию, которые сами каким-то образом участвовали или были свидетелем. Лестничная клетка.
1: Так.
0: Хозяйка одной из квартир, которые друг напротив друга двери, поставила над дверью камеру. Но камера-то смотрит на соседскую дверь. Прямо вот смотрит, и видно, кто пришел, кто ушел, как, во сколько. То есть идет запись не того, что творится у двери хозяйки и камеры, а у соседей. Соседка возразила. Видимо, миром снять камеру не удалось. Сама она камеру снимать не стала. И верно, вроде бы камеру воткнули так, что она тебе мешает личную жизнь, персональные данные собирать, а начни ее убирать. Сразу прибегут, скажут, вы мое имущество портите, еще только хуже будет, к сожалению. Вот такая вот ситуация. Так вот, подала в суд недовольная соседка, говорит, что устройство направлено в сторону ее входа, это грубое вторжение в частную жизнь, камера фиксировала без согласия перемещение детей и гостей, потребовала демонтировать камеру, естественно, взыскать 200 тысяч рублей
1: морального
0: вреда, 60 тысяч рублей на юриста, 6 тысяч рублей госпошлины. Ну, а соседка пришла в суд, которая камеру поставила, не стала уклоняться и говорит: я, говорит, установила камеру исключительно ради безопасности и защиты общего имущества дома.
1: Поэтому
0: говорит
1: не
0: она.
1: Выдумывайте мне тут всякие...
0: Да. Ну, суд признал, что монтаж оборудования незаконный. Нельзя. Это места общего пользования. Размещение видеотехники в общем тамбуре меняет порядок его использования. Подобные действия требуют согласования всех соседей. А раз такого разрешения нет, то будьте любезны демонтировать. Моральный вред взыскивать не стали. За юриста взыскали 10 тысяч рублей. Хватит ему и столько, решил суд. И 3 тысячи рублей госпошлины, поскольку удовлетворено частично.
1: А есть какой-то вывод из этой истории?
0: Товарищи, если... Если какой-то, значит, пугливый сосед установил камеру и вам это не нравится, то единственное, что можно сделать в данном случае, это через суд потребовать ее демонтажа. Ведь только мало того, что суд вот такое решение вынес, это хорошо, но теперь его надо исполнить. Но, может быть, соседка сознательная сама ее снимет. А может быть, она скажет, ничего не знаю.
1: Я пойду апелляцию подавать.
0: Начнет жалобу писать, да, апелляционную, потом кассация, потом, допустим, все равно решение устоит. Значит, приставы, это ж такая канитель. Установить камеру там час, а потом на полтора года соседям возни. Что, значит, говорит...
1: Вот какой нужно вставить в глазок, чтобы никто не понимал, что это камера?
0: Ну, знаете...
1: Лайфхак.
0: Давайте не будем. Это вообще... Я здесь ни при чем. Это мнение Александра.
1: Да.
0: Глазки. Вот это. Я за картофель. А, вы в картофельный глазок. Тогда, конечно, это интересная мысль. Ну что ж, уходим на музыку.
1: Обязательно.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: В эфирной студии генеральный директор Санкт-Петербургских новостей, замечательный мотоциклист Борис Грумков. Мы продолжаем обзор публикаций. Поговорили мы про камеру, которую ставить нельзя, потому что соседка может устроить вам неприятности. А далее Борис, вот кто не смотрит видео, не видит, но я расскажу. Прямо перевернул мужественной рукой очередную полосу и хочет нам что-то рассказать.
2: Вот, Александр, вы заговорили, как мы, газетчики, уже не страницу я перевернул, а полосу.
1: Вы
2: совершенно
1: учили,
2: верно.
1: Да.
2: Вот, только не Санкт-Петербургских новостей. Я знаю,
1: ведомостей, да.
2: Когда я прихожу с газеты, вы волноваться начинаете. Это Санкт-Петербургские ведомости.
1: Ведомости,
2: да.
1: Конечно.
2: Перепутали, да, от волнения, простительно.
1: Это вот мы вырежем, да.
2: Итак, есть у нас новости из зоопарка.
1: Спасибо. Так.
2: Рассказать?
1: Ну, конечно. Как же, да.
2: Называется новость «Спасибо за угощение».
1: Я думал, беременность какой-нибудь очередной жирафы. Ну, хорошо, спасибо, отлично.
2: Спасибо за угощение, говорят работники нашего замечательного ленинградского зоопарка.

0: их питомцы, потому что завершилась ежегодная акция «Дары осени». Все посетители, которые на дачах своих вырастили свои гигантские урожаи, и уже родственники отказывались брать эти ведра с яблоками и кабачками, они могли и сделали это, привезти, отдать это в зоопарк. Поэтому излишки урожая приходили, люди делились зоопарком излишками за урожай. Обитатели зверинца с радостью пробовали это разнообразие. И в этом году, внимание, сейчас будет сухая статистика, в этом году в рамках акции зоопарк принял по 300 килограмм моркови.
1: Так.
0: 300 килограмм капусты. 300 килограмм кабачки. Ну, это же шедевр. Кабачки – это очень важно. В принципе, в каждой семье должны быть родные, родственники, которые делятся кабачками. И это очень хорошо. Это говорит о том, что семья дружная, большая. Я даже без иронии говорю. Это здорово. Это какой, такой милый, милый признак здоровой большой семьи. Кабачки. И даже я вот тут дальше не знаю, кто это выращивал. Скорее всего, не выращивали, а собирали. 300 килограмм желудей.
2: Вот делать нечего.
0: Да, но это не предел. А тыквы, тыквы привезли и отдали питомцам 500 килограмм. Представляете, 500 килограмм. Кроме того, это, Александр, я еще не готов остановиться. Кроме того, посетители принесли каштаны, груши, репу, баклажаны и другие плоды. Не хватило газетного листа, газетной полосы, чтобы все перечислить. И, конечно, по традиции, итоги акции отметили тематическим мероприятием «День урожая», когда гости зоопарка могли увидеть специальные кормления, животные лакомились теми самыми вкусностями, которые принесли посетители. Очень милая традиция, да. И уважаемые горожане...
2: Я вообще первый раз слышу про,
0: да,
2: такое.
0: Запомните, пожалуйста, запишите в свои ежедневники на следующий год, у кого есть дачи, у кого будет излишек продуктов, не надо ничего выкидывать, не надо, с сожалением, смотреть на то, как это портится, везите в зоопарк, там...
2: Слушайте, а госструктуры не участвуют? Может, это изъятое у кого-то, например, тоже туда привезти, чтобы не уничтожать?
0: Это, на этот вопрос...
2: Ответа нет пока.
0: Нам ответит администрация зоопарка, может быть, когда-нибудь. Вот. Давайте вернемся в историю. Вы же понимаете, что наша газета, она, конечно же, пишет и об актуальных событиях, и пишет она о... разных наших новостях, которые мы можем прочитать и в телеграм-каналах, на сайтах, увидеть по телевизору. И есть у нас материалы, которые на века. Вот вы где-нибудь, кроме как в нашей газете, прочитайте о том, что, например, в Ленобласти на днях нашли крупнейший клад серебра на северо-западе.
2: Вот, ну, нигде не,
0: а у нас написано...
2: И координаты?
0: В Тиверском городке, расположенном в... Координаты, записывайте. В Тиверском городке, расположенном в Приозерском районе, откопали... Хотя зачем вам теперь это? Там уже откопали. Все, да. Откопали украшения 10-14 веков весом больше 2 килограмм. Это круглые медальоны с зернью и с тканью. Вот давайте теперь проверим наш с вами... Я признаюсь тоже... Я признаюсь, я перед тем, как идти к вам, я посмотрел, что такое зернь и ткань. И вот ваше предположение, что такое украшение, выполненное с помощью зерньи?
2: Ну, это нанесение какого-то...
0: Совершенно верно, давайте мы тогда... Вы абсолютно правы. Зернью называется тот метод украшения, когда такие капельки, шарики, крошечные шарики накладываются на основу и формируют узор. А скань – это...
2: Это на сканере то же самое дело.
0: Русское слово, которое мы еще знаем, филигранное. Филигрань есть такая. Это то же самое... Но это уже заимствованное слово. Это когда проволокой тончайшей делается узор. Вот. Немного минутка просвещения.
2: И это так все
0: вот,
2: нашли 2 килограмма?
0: 2 килограмма вот этих медальонов, крупная гривна, привески монеты, наголовные украшения карельского типа, а также серебряные цепи из тонкой проволоки, перстень, подковообразная фибула и кожаное, сохранилось, кожаное ачелье. Кроме того,
2: а, ачелье.
0: А вот пока я рассказываю, посмотрите.

0: только от чили.
1: Вокруг, еще... вокруг чела. Это так...
0: Да я думаю, что это
1: или
0: вот...
1: Или вокруг человека.
0: Это, конечно, головной убор, совершенно верно. Но будет не лишним, если вы посмотрите, пока я продолжаю перечислять. Потому что на этом описание клада мы не заканчиваем. Кроме того, нашли три монеты, старшие из которых арабский дирхем, предварительно датируется началом X века. То есть, трудно произнести, 907 или 912 годы. Две другие монеты – это крупные брактиаты упсальского типа, которые сделаны в Швеции в конце XI века. И еще в кладе, пишет наша газета, нашли необычный медальон с птицами. И есть мнение со стороны руководителя экспедиции Станислава Бельского, что это могут быть вороны бога Одина. Никто иные, как Хугин и Мунин. Так звали воронов богу... Ну, кто же этого не знает?
1: Ну, все помнят, да.
0: А между ними его копье, которое, естественно, как мы знаем, зовут Гунгнир. И для специалистов этот медальон загадка, потому что языческий мотив из скандинавского мифа лежит среди предметов с христианской символикой в одном кладе. Для специалистов это загадка, для читателей Санкт-Петербургских ведомостей тем более. И теперь этой загадкой мы поделились, и пусть голову ломают и наши с вами телезрители и радиослушатели.
1: Значит, очелье – это существительное, часть головного убора, кокошника и тому подобное, охватывающее лоб, в скобках чело, соприкасающееся со лбом. Запятой тут нет, поэтому непонятно, либо чело соприкасается со лбом, либо, ну, это уже тонкость, но в целом это часть кокошника, да, ну такая, над да. челом. В мужской версии нету, в женской только.
0: Понятно. Следующая тема начинается с вопроса прямого у меня к вам.
1: Так.
0: Вот у вас есть черепашка замечательная, вы да. мне ее показывали, и она у вас такая с характером, я уже заметил. Кормите ее, ухаживаете за ней. Сколько у вас получается в месяц?
1: На содержание
0: да,
1: уходит?
0: Да, денег уходит.
1: А это можно говорить?
0: Вы можете сказать это не в рублях, а вы можете сказать, а это больше, чем на вас, вы сами на себя тратите или нет? А,
1: нет, ну слушайте, она неприхотливая, к тому же мы не часто, вернее, иногда забываем, поэтому как-то недорого.
0: Ну, пока, я так понимаю...
1: Вы знаете, она сейчас спит преимущественно. Наступили холода, она думает, ну вас нафиг с вашим этим тут зимой, я посплю.
0: Вот следующий материал для нас интересен еще и тем, что в редакции есть кошка. У нас в редакции есть кошка, которая, кстати, встречает экскурсионные группы, любит их провожать, пока они идут по зданию. Общается с ними, разрешает себя фотографировать, иногда даже погладить. Лиза ее зовут, так что это еще один наш пункт, который очень нравится гостям, экскурсантам. Поэтому мы решили посмотреть, что вообще происходит по поводу расходов
1: на содержание,
0: на содержание да, да, да. не только у нас. Так вот, я сейчас вам такую вещь скажу. Я сам был очень удивлен. Ежемесячно выделяют на животное больше денег, чем на себя, почти 16% россиян.
1: Ты понимаешь? Это какие-то у них животные, интересно.
0: И это 28% тратят на свое животное столько же, сколько и на себя в месяц.
1: То есть суммарно это уже почти половина.
0: Ну, получается, да. То есть 16 плюс 28 это почти половина, 56% все-таки пока еще свои личные расходы. Их личные расходы выше, чем расходы на животных.
1: Или у них черепашка.
0: Давайте посмотрим, на что тратят эти люди деньги. Или у них черепашка, совершенно верно. Они бы и рады все потратить, но ей не нужно столько. Итак. Что же входит в эти расходы? Покупка корма является главной статьей расходов для владельцев домашних животных и забирает в среднем 6000 рублей в месяц. 6000. Так. Это в среднем, еще раз говорю, это кто-то меньше, кто-то больше, как мы с вами на наших черепашек, да, но вот... Это среднее. Дальше, ветеринарные услуги и медикаменты. Это в месяц почти 5000 рублей. Ну, знаете, я вам скажу так. Это какая-то, конечно, очень средняя температура по больнице, потому что я не знаю ни одного похода к ветеринару, который бы не заканчивался расходами больше 10 тысяч рублей. Поэтому, наверное, это если в среднем по стране как-то вот

0: то есть это черепашка, которая не болеет. Вот так.
1: Это вот просто позвонили, да. Вот, и получили бесплатную консультацию. Вот в среднем и получила 4,9, почти 5 тысяч рублей ежемесячно. Но это, конечно, очень не так, на самом деле. Вот это выше все гораздо, вот по собственному опыту могу сказать. И почти столько же, 5 тысяч рублей, уходит на обучение и коррекцию поведения животных. Вы, кстати, знаете, что есть кошачьи психологи?
0: Ну, я вам верю во всем.
1: Они есть. Я видел по одному из зарубежных телеканалов, который еще когда-то нам показывали, который посвящен животным. Там была целая передача об одном, ну, зарубежной, естественно, где целый час мужчина, который был кошачьим психологом, рассказывал о своей работе на конкретных примерах. Он приходил в семьи. Хозяева сидели напротив него в креслах. Он сидел напротив них в креслах с бумажечками, это с книжечкой. И они жаловались ему на свою кошку, что она или на кота.
0: Я думал, прямо с котом работает?
1: Да, он работает с котом. И он, значит, потом общался с котом, корректировал его поведение, каким-то образом влиял на психику и потом еще оставлял важные рекомендации хозяевам кота или кошки, как с ней быть, чтобы она чувствовала себя комфортно, чтобы атмосфера была в доме не токсичной, чтобы поведение хозяев было экологично и чтобы у кошечки не было выгорания. Но это зарубежные. Наши это нормальные.
0: 400 евро в час. Я не знаю, сколько, но, наверное, это не дешево.
1: Наведение красоты и гигиенический уход, продолжает наша публикация, подсчитывать чужие деньги, стоит 2200 рублей в среднем. И меньше всего тратят денег, около 1000 рублей, на всякие переноски, игрушки, аксессуары. При том, что владельцы домашних животных тратили на собственное здоровье в среднем меньше 2000 рублей в перерасчете на год. И 61% опрошенный сказал, что если бы надо будет, он вообще на себе все сэкономит, лишь бы не откладывать необходимое лечение своего животного. И вот тут как раз упомянутые вами айтишники, они-то как раз вот тут вот в нашей публикации проявились. Дело в том, что среди профессиональных групп больше всего на питомцев готовы выделять специалисты IT-сферы. Их средние ежемесячные расходы составили, приготовьтесь, почти 15 тысяч рублей в месяц на своих питомцев. На втором месте 13 тысяч рублей в месяц тратят маркетологи. Я не понимаю, почему, но маркетологи, статистика знает все. Далее идут медицинские работники, 12 тысяч рублей. При том, что тех, кого опрашивали, в основном это собачники. Потом... Нет, это, конечно, кошатники, 36%. Потом владельцы собак, 34%. Потом 22% это те из, кто и собаку имеет, и кошку дома. И 8% это экзотические животные, то есть попугайчики. Наша с вами черепашка любимая.
0: Да, да.
1: Вот. Так что заставляет задуматься. Ну а что делать? Люди любят. Это говорит о том, что наши люди добрые, отзывчивые,
0: сердобольные.
1: Понимают, что они в ответе за тех, кого приручили.
0: Совершенно
1: и
0: верно.
1: Если уж взяли, то не бросают на произвол, как мы свою кошечку, несмотря на то, что Лиза является таким вот не кого-то конкретного в редакции кошкой, а всей редакции, даже наш коллега, мы ее воспринимаем как коллега, тем не менее у нас в редакции есть ответственный сотрудник.
0: И есть, видимо, бюджет какой-то небольшой, да, на это дело?
1: Да, есть бюджет, мы его, конечно, собираем, там, который сотрудник ответственный за то, чтобы Лиза была всегда накормлена, напоена, чтобы у нее всегда была вода свежая, корм, нормальное питание, регулярное посещение врача.
0: Психолога.
1: Нет, ей психолог не нужен. Она у нас молодец. У нее все в этом плане нормально. А вот, кстати, давайте о психологах. Мы уже что-то с вами раз, второй, третий про них упомянули. Давайте уже конкретно перейдем к этой теме.
0: Такое ощущение, что у вас каждый выпуск обо всем сразу. Вот вы про что не захотите, а все есть.
1: Конечно, это же газета «Санкт-Петербургские ведомости». 300 лет с городом. И какие только темы мы не поднимали. И печальные, и интересные, и веселые, и официальные, и неофициальные, исторические. И вот здесь, в вашем замечательном эфире, мы смотрим такие позитивные, интересные новости, те из них, которые таковыми являются, чтобы наши

0: слушатели, зрители не унывали. Именно так и называется наш материал «Не будем унывать», где в преддверии, кстати, в преддверии того дня, который мы с вами же отмечали, наверняка каждый из нас его отметил, 10 октября, день, Всемирный день психического здоровья.
1: А вы отмечали все редакции? Мы, по-моему, как-то пропустили. Мы все день Битлз, там, знаете, такое.
0: Ну, теперь вот запишите себе на следующий год. Давайте не отставайте, пожалуйста, от старших товарищей. Все-таки мы старше вас, вы понимаете.
1: Конечно, да.
0: И поэтому, нет, у нас все нормально с этим. Тем не менее, есть такой Всемирный день. Не могли пройти мимо и не написать на эту тему. И выяснили, что в Петербурге эту дату предваряла неделя психического здоровья, которая как раз длилась до 12 октября. И в ее рамках во многих городских поликлиниках проходил общий городской чекап. А ты в ресурсе? Который так... Это не вопрос мой вам, это цитата. А ты в ресурсе? С привлечением профильных специалистов. Можно было проверить такие функции, как внимание, память, мышление. И оказывается, ну, может быть, это нам оказывается, информация, я уже видел ее давно, с 2023 года в городских поликлиниках работают кабинеты клинических психологов. Всего таких 79 на город весь. Их адреса можно найти на сайте Комитета по здравоохранению. И там работают психологи, которые помогают вот, ну, таком уровне первичном, не выписывают никаких лекарств. Если уже, не дай бог, там человеку это потребовалось, это уже другие специалисты. И заканчивает материал наш корреспондент такой мыслью, что психическое здоровье – это не только про депрессию, это про то, чтобы у нас с вами, у всех нормальных людей, были силы на работу, хватало энергии на общение с друзьями, получалось справляться с трудностями и просто радоваться новому дню. Поэтому специалисты напоминают о простых, но эффективных способах поддержать себя, особенно в осенний мрачный петербургский период, о котором мы любим говорить с вами не раз здесь, да, что за белые ночи июня мы платим черными днями декабря. Так вот, в эти черные дни психологи напоминают о регулярных прогулках в темноте, видимо, о регулярных прогулках, о сбалансированном питании.
1: А вы вызываете на редакцию такую?
0: Умеренной физической... Нам не требуется. Умеренная физическая активность. У нас достаточно физической активности. Вы видели, у нас здание большое. Да, пока мы, да, из кабинета в кабинет пройдем, у нас достаточно активности. И на самом деле работа журналистская, и я думаю, здесь вы со мной согласитесь, она настолько интересна, активна, и настолько она может быть, может увлечь, что можно в нее полностью в хорошем смысле погрузиться, и это будет еще одним способом, так сказать, держать себя в тонусе. Особенно, опять-таки говорю, в осенний период. Ведь летом, знаете, и сложностей таких нет, и не болит уже ничего. А как осень приходит, зима, так сразу что-нибудь болеет начинает, тут покалывает, там, ну, что мне, да, что я вам объясняю?
1: На себе не показывайте. У нас время начинает поджимать нас по чуть-чуть.
0: Ну, а я вам еще немножко хотел рассказать про Бернарда Шоу.
1: Я и говорю, что какой-нибудь хит вот этой газеты.
0: Давайте мы тогда завершим сегодня блокбастером, который опубликован у нас в рубрике «Наследие», всеми вами уже знакомый, где мы рассматриваем, что было в стране и в нашем городе столетия назад или десятилетия назад. И вот у нас есть материал о Бернарде Шоу. Все знают старика Бернарда Шоу, конечно, знаменитого, да, драматурга из Англии. Так вот, наши замечательные историки Анна и Юрий Манойленко написали материал, который называется «Выкупаться», то есть «Покупаться успел».
1: Так.
0: Удрать не удалось. Будучи в Ленинграде, Бернард Шоу доставил немало хлопот сопровождающим. Так вот, действительно, Бернард Шоу был большим поклонником Советского Союза. Он даже встречался с Иосифом Сталиным. Он приезжал в наш город в 1931 году. И для того, чтобы познакомиться с советскими людьми. Лауреат Нобелевской премии по литературе, замечу, он лауреат Нобелевской премии по литературе, тепло и торжественно сначала приняли в Москве.

0: Москве, куда он приехал накануне своего юбилея, 75-летия. Затем британский гость поехал в Ленинград. И, будучи ревностным поборником здорового образа жизни, устроил переполох. Михаил Слонимский, это литератор, который был одним из его сопровождающих, вспоминал комический эпизод. Бернард Шоу исчез. Он убежал от своего спутника, литературного критика Михаила Майзеля, который тоже его сопровождал, и скрылся. Паника была сильная. Искали. Нашли. А где, вы думаете, нашли старика Шоу?
1: Какие-то странные фамилии. Но, ну, ладно, хорошо. Не знаю, куда? В забегаловку? В рюмочную?
0: Нет, его нашли.
1: А, здоровый же образ жизни.
0: Он же, да, вел здоровый образ жизни. Он был, это было лето, самый разгар лета. Это Ленинград, это исторический центр Ленинграда, куда бегут все здоровые люди в это время, что тогда, что сейчас.
1: В пруду купаться.
0: Ближе.
1: Ну, как десантник.
0: В плавках, где их можно увидеть? Плавках.
1: Так слушайте, из названия и так все ясно. Вы же уже название рассказали нам.
0: Да,
1: что все... пропал.
0: Так, подождите, я вам не рассказал. Так вот, в общем, его нашли на пляже Петропавловской крепости в трусах. Бернард Шоу выкупался, был очень доволен, но когда его увидели сопровождающие, снова пытался удрать, но не смог.
1: Потому что голый был в одних трусах, конечно, далеко не убежишь.
0: Да, по возвращению в Англии нобелевский лауреат подвергся резкой критике, ну и так далее, и так далее. Ну давайте еще минуту, давайте еще один блокбастер.
1: Конечно.
0: Вот наш город в начале 20 века, то есть перед Первой мировой войной, называли городом арендаторов.
1: О, не слышал про такое.
0: Это из-за того, что жить в собственной квартире могли позволить себе только очень богатые люди, владельцы доходных домов и аристократия, дворянство. 90% жителей Петербурга не могли себе позволить собственную квартиру.
1: То есть снимали.
0: И поэтому снимали. Да, отсюда да. И выражение «доходный дом».
1: Да-да-да.
0: И, в общем, доходных домов было очень и очень много. И вот тут мы рассказываем, как это все происходило. Значит, большинство горожан весной, чтобы не платить арендную плату за квартиру, выезжали из нее на дачу. На съемную, опять-таки, дачу. И затем, когда уже приходила осень, они снова искали квартиру. И искали они ее так, чтобы она была в том же районе, где работал глава семейства. Напомню, тогда же мужчины в основном работали, а жены, супруги, мамы, они уже хлопотали над домашним очагом. И чтобы было близко к работе, чтобы прачка была та же, чтобы молочница была та же и так далее. И когда закончится поиск этой квартиры, то нужно же было мебель туда перевезти. А мебель, оказывается, хранилась на специальных складах. И Петербург был полон вот этих складов, в которых свою мебель, скарб, одежду зимнюю хранили.
1: То есть, погодите,
0: петербуржцы.
1: Я правильно понимаю, что, например, я живу зиму на какой-то съемной квартире, на Невском, например, да, снимаю квартиру. Но как приходит лето, я выезжаю на дачу, и мою квартиру эту занимают другие люди, да, снимают.
0: Да.
1: И я не могу вернуться туда же, наверное, в основном. Я поэтому начинаю искать летом,
0: все
1: да.
0: Так.
1: А так как я привык к своей мебели, сдавались не меблированные комнаты, хотя, может, и так было, да, то я мог свой любимый стол, стул, кресло-качалку и так далее, да,
0: да,
1: где-то хранить. Ну, слушайте, правильно я догадался, да.
0: И совершенно любопытная деталь. Когда не было интернета,
1: так,
0: еще тогда уже, и не было каких-то таких централизованных справочников, поэтому люди пешком ходили и смотрели. А что они смотрели? Они смотрели в стеклянных окнах, в дверях билетики, так называемые, о том, что сдается в этом доме. Так вот, их цвета, этих билетиков, то есть объявлений, были узаконены в правилах единообразного написания объявления о сдаче помещений в наем.
1: То есть красненькие для курящих?
0: Нет, не красненькие, розовые,
1: розовые
0: о сдаче квартир.
1: Так.
0: Зеленые о сдаче комнат и белые о сдаче углов, потому что сдавался как комната, так и угол в комнате тоже.
1: Слушайте, а как
0: сдавались.
1: Это вот угол? Ну, комната, предположим, один снял комнату, а второй не успел, и пришлось только угол снимать в этой комнате. То есть, значит, один живет, спит.

0: например, где-то там, да?
1: Да.
0: А другому приходилось на матрасе в углу.
1: Да, вот так ширмы они огораживали этот угол, и человек там жил. Понятно, что это было...
0: Временно, надеюсь.
1: Жилье весьма условное, но людям, что им нужно было? Тепло, чтобы было, их было где поспать, вот всякие бедные студенты, разночинцы и так далее. Вот такая вот любопытная деталь повседневной жизни Петербурга на страницах Санкт-Петербургских ведомостей, которые вы можете прочесть в рубрике «Наследие» в нашей еженедельной рубрике. А также, напоминаю, можно к нам и на экскурсию пойти, можно и прочитать нас на сайте spbvedomosti.ru, можно послушать на моторадио
0: и посмотреть видео там же.
1: Посмотреть видео. Александр, благодарю за сегодняшний эфир. И благодарю, так сказать, уважаемых наших телезрителей, радиослушателей и читателей. Всем большое спасибо. До новых встреч.
0: Борис Грумков, генеральный директор Санкт-Петербургских ведомостей. Спасибо и ждем вас ровно через неделю.
2: Спасибо.
3: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 410 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Как родилась идея создания вот такого салона?
2: Слушай, ну, на самом деле, по названию, да? Rebel Road. В принципе, что это такое? Ну, дорога, это понятно. Rebel — это мятежники. Но что в этих словах? Это, наверное, просто человек, который сел на мотоцикл, он уже некоторый бунтарь. Rebel — это еще и бунтарь называется.
1: Ну, да.
2: Поэтому... Все, кто на двух колесах, те, кто задумался даже об этом, он уже в неком роде бунтарь, и у него появляется возможность на дороге покататься, и среди других людей он вот такой вот бунтарь. Ты же знаешь, что, наверное, вот когда человек хочет купить мотоцикл, он там... советуются со своими друзьями, у которых нет мотоцикла, там, особенно с родственниками. Некоторые, конечно, это принимают в штыки. И для него это очень такое трудное решение. И он поэтому становится для всех каким-то бунтарем. И, наверное, в этом что-то есть.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. DIY.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
4: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 909 977 6666.
5: Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam.
8: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 октября 1307 года стал воистину несчастным днем для рыцарей ордена тамплиеров. Французский король Филипп IV Красивый приказал арестовать всех членов этого ордена и конфисковать их имущество. История этого ордена воистину удивительная. Орден был основан Гуго Пайенским в 1118 году на предполагаемом месте храма Соломона в Иерусалиме, как исключительно военная организация. Приобретя же в крестовых походах и в качестве многочисленных пожертвований немалые средства, орден тамплиеров стал одним из самых богатых духовных учреждений Западной Европы. И вместе с тем стал заниматься финансами. Именно они изобрели новые для того времени банковские услуги – депозит и транзакции. Филипп IV Красивый как раз и покусился на эти бесчисленные богатства, поскольку его казна была пуста. Но нужно было найти какое-то ужасное обвинение, и оно было найдено. Тамплиеров обвинили в гомосексуализме и педофилии. Большая часть членов ордена была казнена и брошена в темницы, а вот часть ушла на восток и влилась в военные ордена, действовавшие в Прибалтике. Именно с сокровищами тамплиеров некоторые историки связывают необычайную активность этих орденов уже в 14 веке. В общем, как всегда, все было из-за денег.
2: Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.

0: Единственная передача на радио «Умея вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
1: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Radio for bikers, from bikers.

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие друзья! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Сегодня мы с вами поговорим про фолк-метал. Музыку, которая однажды посмотрела на металлическую сцену и решила, что тяжелые гитары — это, конечно, прекрасно, но почему бы не добавить сюда народные инструменты, старинные мелодии, легенды, мифы и немного национального колорита. Фолк-метал — это не просто метал с флейтой, потому что флейту можно поставить практически куда угодно. Главное, что происходит с самой музыкой. Фолк-метал — народная музыка, становится частью языка металла. Иногда это традиционные мелодии, иногда инструменты, иногда фольклорные тексты и мифология. А иногда музыканты просто берут настроение и музыкальные приемы определенной культуры и превращают их в тяжелую музыку. Поэтому фолк-метал может звучать совершенно по-разному. Он может быть быстрым и агрессивным, может быть мелодичным, может быть эпическим, может быть мрачным, может быть танцевальным. А иногда он может звучать так, будто средневековая ярмарка внезапно решила подписать контракт с металлическим лейблом. Фолк-метал не возник из одного конкретного места. В разных странах музыканты постепенно начали задавать примерно один и тот же вопрос. А что, если взять наши собственные музыкальные традиции и сделать их тяжелыми? Сегодня мы посмотрим, как из этого вопроса вырос целый жанр. От британских фолк-металлистов до ирландских кельтов, от средневековых инструментов до финской польки, от славянской мифологии до монгольского горлового пения. Так что приготовьтесь, и понеслась. Начнем мы с Великобритании, потому что если говорить об истории фолк-метал, невозможно обойти группу, которая фактически помогла сформировать саму идею жанра. Это Skyclad. Конец 80-х, начало 90-х. Метал уже успел пройти огромный путь. Heavy metal стал тяжелее. Trash metal ускорился. Death metal стал экстремальнее. Black metal начал становиться все мрачнее. А Skyclad решили сделать что-то немного другое. Они начали соединять тяжелый металл с британской народной музыкой и ввели необычную деталь — скрипку. Потому что до этого металлический коллектив обычно выглядел довольно предсказуемо. Гитара, бас, барабаны, вокал. А Skyclad как будто сказали: «Нет, давайте еще скрипку». И это оказался очень важный шаг, потому что народная музыка начинает использоваться не просто как украшение, она становится частью самого музыкального материала. Мелодии начинают звучать как фолк, но рифы становятся металлическими. Получается странное сочетание. Музыка вроде бы тяжелая, но в ней появляется что-то древнее, танцевальное и совершенно не похожее на обычный heavy metal. Именно Skyclad часто называют одной из самых первых настоящих фолк-метал групп. Они показали простую, но очень важную вещь. Метал не обязательно должен смотреть вперед. Он может посмотреть назад, в народную музыку, в истории, в старые мелодии, в традиционные инструменты и найти там материал для совершенно нового звучания. Давайте послушаем группу, без которой история фолк-метал выглядела совершенно иначе. Skyclad, The Withershins Jig.

Но если Skyclad показали, что метал можно соединять с британским фолком, возникает следующий вопрос. А что будет, если взять не просто народную музыку, а целую национальную мифологию? Мы с вами отправляемся в Ирландию. Группа Cúchain. Ирландские традиции вообще дают для металла практически бесконечный запас материала. Кельтская мифология, древние легенды, средневековая история, народные мелодии, традиционные инструменты. И все это можно соединить с тяжелыми гитарами. Cúchain становится одной из важнейших групп ирландского фолк-метал. У них фолк уже не просто добавляется в металлическую песню, он определяет ее атмосферу. В музыке появляются ирландские мотивы, традиционные инструменты и сюжеты, связанные с кельтской культурой. И получается музыка, которая звучит одновременно древней и современной. Будто кто-то взял легенду, которой несколько сотен лет, и решил записать к ней современный металлический саундтрек. Это один из главных принципов фолк-метал. Музыканты начинают искать не просто интересный звук, они начинают искать собственную культурную основу. Если у тебя есть ирландская традиция, используй ее. Если финская, используй ее. Если славянская, ну почему бы и нет? Постепенно фолк-метал становится не просто музыкальным жанром, он становится способом рассказывать истории. Итак, Cúchain, The Morrigan's Call.

А теперь перемещаемся в Германию, где появляется еще одна важная ветвь — средневековая музыка. Потому что если есть фолк, который идеально подходит для металлической обработки, то почему бы не взять музыку средневековых ярмарок, странствующих музыкантов и старинных народных инструментов? Так появляется группа In Extremo. Их музыка соединяет рок и металл с традиционными средневековыми инструментами. Волынки, шалмеи, архаичные духовые инструменты, ударные. И все это поверх тяжелых гитар. У In Extremo фолк-метал начинает приобретать еще одно лицо. Он становится театральным, праздничным, иногда даже карнавальным. Потому что средневековая музыка сама по себе часто была очень ритмичной и предназначена для того, чтобы под нее двигались люди. А если добавить к этому металлический риф, получается музыка, под которую можно одновременно представить средневековую таверну и рок-фестиваль. И, наверное, именно поэтому In Extremo стали настолько важными для европейской сцены. Они доказали, что между старинной музыкой и современным роком вообще не обязательно должна существовать огромная дистанция. Можно взять инструмент, которому несколько сотен лет, подключить рядом электрогитару, и неожиданно все начинает работать. In Extremo. Herk Manneling.

Но дальше происходит очень интересная вещь. Фолк-метал начинает развиваться особенно активно в Северной Европе. И если вы думаете, что финская народная музыка — это обязательно спокойные мелодии, красивые озера и человек, который сидит у костра, нет. Финские металлисты решили, что народная музыка должна звучать гораздо злее. Встречайте, группа Finntroll. Finntroll изобретают совершенно необычную комбинацию. Black metal, фолк и финская танцевальная музыка хумпа. Да, именно так. Хумпа — это традиционная финская танцевальная музыка. И кто-то однажды посмотрел на нее и сказал: «А давайте сыграем это как металлическую песню». Результат оказался настолько необычным, что Finntroll практически создали собственный узнаваемый мир. Тяжелые гитары, экстремальный вокал, мрачная атмосфера. И поверх всего этого мелодии, под которой хочется, если не танцевать, то хотя бы очень странно двигаться. Получается, что фолк-метал может быть совершенно несерьезным. Можно рассказывать про мифологию и древние народы, а можно просто взять народную танцевальную музыку и сделать ее тяжелой. И это тоже работает. Потому что фолк-метал вообще не требует от музыкантов выбирать между серьезностью и весельем. Можно быть одновременно мрачным и смешным, эпичным и танцевальным. И это одна из причин, почему жанр оказался таким живучим. Итак, слушаем Finntroll, Trollhammeren.

Давайте поговорим еще об одной финской группе. Но если Finntroll показывают нам более безумную и черную сторону финского фолк-метал, то Enciferum идут в сторону эпики. Мелодичный death-metal, фолковые мотивы, гитарные мелодии, хоровые партии, эпические тексты и ощущение, что сейчас начнется какой-то очень важный исторический поход. Enciferum делают музыку, которая звучит масштабно. Здесь фолк становится не просто украшением. Он помогает создавать ощущение древности и героизма. И появляется еще один важный элемент — мелодия. Потому что фолк-метал очень часто оказывается гораздо более мелодичным, чем многие другие разновидности экстремального металла. Гитарный риф может быть тяжелым, вокал может быть агрессивным, но поверх этого появляется фолковая мелодия, которую легко запомнить. Этот баланс между тяжестью и мелодичностью становится одной из главных причин популярности жанра. Enciferum словно доказали, да, можно играть death metal, да, можно делать тяжелые рифы, но при этом можно добавить немного народной мелодии и получить музыку, которую через несколько секунд уже хочется подпевать. Enciferum, From Afar.

Но если Энциферум сделали фолк-метал эпичным, то следующая группа решила спросить, а почему мы вообще должны стоять на месте? Нужно танцевать. Встречайте, Korpiklaani. Финская группа, которая превратила фолк-метал практически в музыкальный праздник. Скрипка, аккордеон, фолковые мелодии, тяжелые гитары и песни, которые очень часто связаны с природой, праздником, алкоголем, дружбой и вообще хорошим проведением времени. Korpiklaani открывают нам еще одну сторону фолк-метал — алкогольную. Потому что если есть народная музыка, танцы и тяжелые гитары, рано или поздно кто-нибудь обязательно спросит «А где пиво?» Korpiklaani отвечают «Вот, пожалуйста». Правда, не пиво, а водка. Ну какая разница? И это не случайная деталь. Народная музыка исторически часто связана с коллективным праздником, с танцами, с застольями, с общением. И Korpiklaani переносят эту атмосферу в современную тяжелую музыку. Поэтому их концерты часто ощущаются как необычный металлический концерт, а как огромная металлическая вечеринка. Это показывает, что фолк-метал может быть не только про древние битвы мифологических существ, он может быть просто про веселье. И если после нескольких минут песни вам захочется открыть дверь в ближайшую таверну, возможно, все работает так, как и задумывали музыканты. Давайте оценим песню Korpiklaani с крайне незатейливым названием «Водка».

Но пока Финляндия танцует, в другой части Европы происходит совершенно другая история. В Швейцарии появляется группа Eluvite. Кельтская музыка соединяется с мелодик death metal, но главное, традиционные инструменты становятся полноценной частью металлического звучания. Флейты, скрипки, колесная лира, мандолина, и все это соседствует с тяжелыми гитарами и экстремальным вокалом. Eluvite показывают, насколько далеко можно зайти, если относиться к народной музыке не как к декоративному элементу, а как к полноценному музыкальному языку. Их музыка может звучать одновременно очень древней и очень современной. Вы можете услышать мелодию, которая напоминает старинную кельтскую традицию, а через несколько секунд начинается death metal riff. И мозг такой: «Так, подождите, как эти две вещи вообще оказались вместе?» Но они работают, и это, наверное, главный талант фолк-метал. Они постоянно заставляют сталкиваться совершенно разные музыкальные миры. И иногда это столкновение звучит неожиданно органично. Eluvite, Inishmona.

Ну а теперь Россия. Потому что если говорить о фолк-метал, нельзя обойти вниманием и нашу сцену. И здесь стоит вспомнить группу Swarby из Санкт-Петербурга. Если многие фолк-метал группы делают акцент на древних богах, героических легендах или праздничной стороне народной музыки, то Swarby показывают другую ее сторону, более сказочную, фантастическую и немного безумную. Их музыка находится на пересечении фолк-метал и мелодик дэт-метал. Здесь есть тяжелые гитары, экстремальный вокал, быстрые партии, мрачноватая атмосфера и, конечно, фолковые мотивы. Это интересно именно потому, что фольклор — это не только реальные народные традиции, исторические события и древние легенды. В нем всегда было место сказкам, лесным духам, необычным существам и фантастическим историям. И Swarby обращаются именно к этой стороне фольклора. Когда вы слушаете такую музыку, фолковые элементы уже не воспринимаются как просто украшения. Они становятся частью общей атмосферы. Народная мелодия может звучать не празднично, а загадочно. Может создавать ощущение какого-то сказочного мира, где за каждым деревом скрывается что-то необычное. При этом звучание остается очень тяжелым. Гитары — агрессивными, вокал — экстремальным. Но внутри этой тяжести сохраняется фольклорная основа. Получается еще одна формула фолк-метал. Не только древняя культура плюс современный металл, но и сказочный фольклор плюс тяжелое звучание. Это хорошо показывает, насколько разным может быть фолк-метал. У одной группы фольклор заставляет танцевать, у другой представляет древних богов, а у Swarby он может превратить тяжелую музыку в настоящую сказку. Итак, Swarby — Elemental Tales. —

Мы с вами пока говорили про мифологию, историю, древние культуры и народные традиции. А теперь пора поговорить о группе, которая доказала, что фолк-метал может быть еще и очень-очень смешным. Встречайте, Aylstorm, шотландцы, пираты, алкоголь и металл. Что может пойти не так? Вообще ничего. Aylstorm фактически создали собственную пиратскую эстетику внутри фолк-метал. Тяжелые гитары, народные мелодии, клавишные, которые напоминают морские песни, и тексты про корабли, ром, сокровища и все остальное, что обычно происходит, когда человек слишком долго смотрит фильмы про пиратов. Здесь жанр окончательно показывает свою способность не воспринимать себя слишком серьезно, потому что фолк-метал может быть концептуальным, может быть историческим, может быть мрачным, а может просто сказать «давайте напишем металлическую песню про то, как пираты пьют ром». И это становится хитом. И, наверное, в этом есть определенная мудрость, потому что народная музыка всегда была связана с историями, а истории бывают разными — про богов, про героев, про войны, про любовь, а иногда про то, как кто-то выпил слишком много и упал за борт. Aylstorm, Killhall.

Кажется, что мы уже услышали практически все. Британский фолк, кельтскую мифологию, средневековую музыку, финскую польку, эпический металл, славянских богов, пиратов. Что еще можно сделать? Оказывается, очень много. Потому что фолк-метал никогда не был исключительно европейским жанром. И прекрасный пример этого — The Who из Монголии. Это совсем другая история. Традиционная монгольская музыка, горловое пение, маринхур — традиционный монгольский струнный инструмент и тяжелые гитары. На первый взгляд кажется, что эти музыкальные миры вообще не должны пересекаться. Но The Who показывают, что такое пересечение возможно, и делают саму идею жанра фолк-метал глобальной. Раньше мы говорили в основном о европейском фольклоре, но принцип ведь универсален. Так почему же монгольские традиции не могут стать основой тяжелой музыки? The Who отвечают на этот вопрос практически без сомнений. Они не пытаются сделать монгольскую музыку европейской. Они сохраняют собственную музыкальную идентичность и просто помещают ее рядом с современным тяжелым звучанием. В результате получается музыка, которая узнается буквально за несколько секунд. Так что фолк-метал — это не обязательно волынка, не обязательно скрипка, не обязательно флейта и даже не обязательно европейский фольклор. Главное — идея. Взять музыкальную традицию и попробовать показать, как она может звучать в тяжелой музыке. Итак, The Who — Wolf Totem.

Итак, мы прошли довольно длинный путь. Начали с британского Skyclad, потом отправились в Ирландию к Cruachan, заглянули в средневековую Германию вместе с NXtreme, уехали в Финляндию и встретили Финтроль, потом там же нашли эпических Энциферум и праздничных Корпи Клани, отправились в Швейцарию к Элувайти, потом заглянули в сказочный мир Сворби в России, сели на пиратский корабль с Эйлсторм и закончили все в Монголии с The Who. Давайте попробуем ответить на главный вопрос сегодняшней передачи. Что будет, если металлисту станет мало обычных гитар? Он возьмет скрипку. А что, если мало скрипки? Добавит флейту. А что, если мало флейты? Добавит волынку. Ну а если и волынки мало? Ну тогда, видимо, пора ехать в Монголию за Маринхуром. Но если серьезно, фолк-метал интересен именно тем, что он постоянно задает вопрос «а что если?». И вот в этом, наверное, главное отличие фолк-метал от многих других металлических жанров. Он постоянно ищет связь между тяжелой музыкой и культурой. Потому что народная музыка — это не только набор инструментов. Это истории, это язык, это мифы, это танцы, это праздники, это войны, это любовь, это юмор, это то, как разные народы на протяжении веков рассказывали о самих себе. А когда все это встречается с металлической музыкой, получается очень странный, но удивительно живучий жанр. Наверное, именно поэтому его и невозможно описать одной конкретной музыкальной формулой. Это не просто металл плюс народный инструмент. Это скорее металл плюс культурные традиции. И чем больше музыканты обращаются к разным культурам, тем шире становится сам жанр. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Слушайте качественную музыку на моторадио, не бойтесь волынок, не пытайтесь выяснить, сколько именно пива нужно для правильного исполнения Копри Клани. И помните, если во время металлической песни вам вдруг захотелось пуститься в народный танец, не переживайте, скорее всего, так и было задумано. Всем добра, хорошей музыки и до новых встреч!

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: All colors of rock. Rock music.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Soundcheck.
3: Привет, публики! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Что правильно и замечательно. Как всегда в это время мы с вами насладимся новинками рок-музыки, которые у нас образовались в открытом доступе за последние 7 календарных дней, за неделю. И все пойдет традиционно. 24 трека приготовлены, есть великие музыканты, есть разного, так сказать, уровня известности, но совсем не значит, что разного уровня качества музыки, всякое совсем разное сегодня будет. Начнем, наверное, как всегда традиционно, с музыки тяжкой и удобоваримой специальными людьми, пожалуй, в большей степени.

шведская команда Метан. Реальная рок-группа, существующая с 2012 года. Почему я говорю реальная? Очень большое засилье проектов, сделанных искусственным интеллектом. Мы стараемся такие познавать проекты и как-то без них обходиться с живыми музыкантами. Так вот, вот эти вот парни, им уже 14 лет группе, и новый полноформатный альбом большой 2026 года, текущей недели, под названием «Demolate», как раз и слушаем мы с вами.

что-то опять у нас тяжеловатый получается плейлист. Ну, что поделаешь. Я основываюсь на собственном вкусе и очень надеюсь, что он, ну, как-то резонирует и с многими из вас, с вкусами многих из вас. Ну, давайте посмотрим и убедимся. Еще один трек подобного формата. Dead/Fall. Композиция The Touch.

тоже такие мрачноватые парни. Такая вот тяжкая металлическая группа из города Милан, из теплой Италии. Тяжелый звук, вот такой дедкор. Ну, что поделаешь. Называется релиз The Touch. Одноименный трек мы с вами послушали. 5 композиций входит. Это маленький EP. Ну и сообщается, что в этом году еще выходили у них тоже разные EP, но мы выбрали именно вот этот. Ну и еще один коллектив, известный многим любителям подобного формата музыкального, группа Exhumer.

Ну, за много километров от нашей радиостанции слышно, что играет у нас на нашей волне немецкий трэш-метал. Группа Exhumer, альбом Death Mask, композиция Eradication.

Считается, что это первый за 7 лет после предыдущего альбома полноформатного новый альбом. Но большие перерывы бывают. К блюзу, товарищи, к блюзу.

Ну, в общем, и так далее. Длинный трек, и так мы послушали почти, сколько тут с вами? Почти 4 минуты. Американский блюзовый музыкант по имени King Buter и альбом Heavy Blues 2026 года. Выход 28 сентября, относительно недавно, вот сейчас он появился, и трек с него Mercy мы с вами и послушали. Ну, друзья мои, я напомню, что наша радиостанция вещает в интернете. Есть приложение для айфонов и андроидов, очень удобное, в котором можно выбрать, ну, то, что вы слушаете у нас на моторадио, или полный формат, полный плейлист с этой программой и остальными, или просто музыкальный плейлист. Тогда это для тех, кто, ну, не очень любит голоса, ну, и вообще ненужный, по их мнению, разговор, да. Скачивайте в Google Play и в App Store, а мы идем далее.

такой вот мрачный финский такой дарк трек. Крионикс называется проект. Violent Religion — это название вот этого EP. Финский металлический музыкант Имел Кулянин. Ну что же, по-моему, неплохо тоже. Вообще, сегодня будет много подобного ритмичного, всякого разного. Хотя, конечно, далеко не все. И разные форматы проникают к нам сюда, в трек-лист этой передачи. Я напомню, что это программа «Саундчек. Новинки музыки».

чем дело? Здесь спросят также любители немецкого рока и правильно намекают на страну происхождения проекта. Называется все это дело, сейчас попробую произнести, Фюершванц и In Extremo. Это две вот эти известные команды. In Extremo я точно знаю. Первую так себе. Это фолк-команда. Так вот, это совместная запись вот этих двух немецких групп, которые записали вот такой сингл,

который называется «Carpe Noctem». Что из себя представляет это дело? Это такое сочетание, словосочетание, которое латинское, которое можно перевести примерно как «лови момент». Есть уточнение, музыканты вдохновлялись, как сообщается, романом Брэла Стокера «Дракула». И вот этот самый образ «Дети ночи» превращается в образ «Воины ночи». Ну, и бог им судья. А мы движемся далее и слушаем группу «With the Williams» с треком «Oblivion».

американская металлическая команда With the Wingens в составе бывшие участники группы Bad Wolves. И, ну, ой, слушайте, тут большой список, не буду зачитывать. Просто отметим про себя, что все музыкальные форматы, включая такой, у нас здесь представлены. Бежим вперед, группа Tyr с треком Cycle of Misery. Вот так.

Вот такой вот викинг-метал. Это группа из... Ну, такая, мне кажется, экзотическая территория. Фарерские острова, которые входят, вообще-то, в королевство Дании. Ну и, соответственно, здесь у нас все о тяжелом детстве, боли, гневе, попытке вырваться из повторяющегося круга страданий, ну и так далее. Слава богу, что мы не знаем языка. А то, наверное, песня печальная, но в любом случае ритмичная и музыкальная.

Вот такой вот прямолинейный, как они сами себе пишут, прямолинейный рок в стиле ACDC, Airburn, Крокусы и так далее. Это на самом деле шведская команда из региона Смоленд. Называется группа Ström. Пятеро человек. И там отличительная особенность то, что все треки у них на шведском языке. Вот такой патриотический такой рок-н-ролл. Далее у нас новейший сингл от группы Trivium, Crown in the Grave, на Моторадио премьера.

По-моему, хорошо. По-моему, более чем даже хорошо. Новейшая композиция от этих замечательных музыкантов. Ну, как вы понимаете, у нас пошла серия в нашем трек-листе музыкантов известных. Группа Down, я думаю, многим также известна, любителям тяжести.

Ну, что здесь сказать? Композиция под названием «The Moose» — это новый сингл как раз вот этой самой метал-группы Down, выпущенный 7 октября, буквально вот пару дней назад, открывающий трек предстоящего альбома «Volume 5», который запланирован на 20 ноября текущего года. Мы с вами его, конечно же, послушаем. Хотя тут поклонники по-разному относятся к этой музыке, поклонники тяжелого металла. Не всегда группа, на мой личный вкус, такая размазанная по этому жанру, то очень хороший трек, то, честно говоря, иногда так себе. Хотя еще пару слов скажу. Тут выясняется, что Филипп Н. Ансельмо, это вокалист «Пантеры», здесь, между прочим, играет в этом коллективе. Кто тут у нас еще? Большой список групп, в которых играли музыканты, участники этого коллектива. Ладненько, все, побежали далее. Грейв Диггер у нас с новым синглом.

Ну, честно говоря, могло бы быть и поинтереснее. Новый сингл немецкой группы Grave Digger, который вышел 2 октября, ну и вот появился у нас, соответственно, в плейлисте. Ну, ждем предстоящий альбом, как это сейчас очень модно у музыкантов. Сначала сингл, потом второй, третий, и только потом пластинка. Альбом будет называться Faces of Pain, то бишь «Лица боли», который заявлен на начало января следующего года. Но дело к Новому году потихонечку идет, к сожалению или к счастью, кому как. Так что скоро все это услышим. Далее у нас из неизданного «Сэр» Пол Маккартни на Моторадио.

в чем здесь дело, конечно, нельзя не сказать. Chelsea Boots — это бонус-трек, который вошел в альбом, ну, не в альбом, а в расширенное издание сольной пластинки недавней 2026 года Сэра Пола, который называется «The Boys of Dungeon Lane». И это совершенно новая композиция, на самом деле, действительно, ранее не издававшаяся. Так что с премьерой вас, дорогие мои! А следующим номером программы у нас The Dead Daisies с новым вокалистом, ребята.

Ну, раз уж я сказал о новом вокалисте, нельзя об этом не сказать, а обязательно даже нужно. На вокал попал Келли Хансен, ни много ни мало. Это фронтмен группы Foreigner в течение примерно 20 лет, друзья мои. Ну, а на гитаре здесь Дак Олдридж, известный по Whitesnake и группе Dio. Так что, друзья мои, The Daisies переродились вот в такой вот проект. Мне кажется, весьма мощный. Посмотрим, что из этого получится. Да, это сингл под названием Lift Me Up, группа The Dead Daisies. Закончили мы с известными, пошли к неизвестным.

Ну, скажем, пару слов. No Love Lost называется группа из Северной Каролины, Соединенные Штаты. Вот такой мелодик хард с гитарами такими яркими. 11 композиций в альбоме. Пластинка называется Killer Show. А этот трек Under Her Wheels. Не Heels. Heels. Under Her Heels. Ну, одному богу известно. А также миллионам людей на планете, которые знают английский. Мы идем далее. Группа Камала с композицией My Will Be Done.

Бразильская трэш-металлическая группа Камала с пластинкой «Para de la Les Frontiers». 2026 год, естественно, текущая неделя. Композиция «My Will Be Done». Далее группа под названием «Deutsche Fabrika», «Deutsche Fabrik» с треком «Вином». Ну, такой вот хороший, такой, мне кажется, синтепоп.

Deutsche Fabrik, казалось бы, Deutsche, на самом деле это дуэт из Великобритании. Два музыканта здесь в этом коллективе, так сказать, работают и выпускают альбомы. Вот и очередная работа, трек под названием «Вином». Это немного неформатной музыки. Далее у нас прямо длинный такой набор музыкантов. Good Charlotte, Ziggy Marley, The Madden Brothers. Вот такая группа, а трек называется UR.

неведомо, что скрывается за буквами UR. Оригинальная композиция вышла давно, да, 12 лет назад, в 2014-м, на пластинке The Greeting from California, который братья Джоэл и Бенджи Мэдден как раз выпустили под названием The Мэдден Brothers. Я вам говорил, что это в названии вот этого сингла там присутствует. Так вот, в 2026 году они решили перепеть эту самую композицию, добавили сюда участника Зигги Марли, того самого, ну, сына того самого великого Марли. И получился вот такой сингл, 2026 год версия, композиция UR. Побежали, побежали, чтобы успеть неуспеваемое. Робин Отталини. Loving you, loving her.

определенными натяжками. Можно эту композицию отнести к кантри, конечно, формату. Это песня канадской кантри-певицы и автора песен Робин Атталини. Дебютный, между прочим, первый полноформатник у нее вышел под названием «A Safe Place to Land». Композиция «Loving You, Loving Her». Идем дальше. Эльза, Элиза, прошу прощения, «Stark and the Deppers».

Всегда приятно добавить немного рокобилия. Итак, Элиза Старк and the Drapers. Композиция «Train Kept Rolling». Ну, а тут у нас уже на подходе, собственно, и завершение программы скоро, посему мы с скоростью рекордной перемещаемся по трекам. Очень любопытная команда, группа Burns с треком Long Road на Моторадио. Я долго выбирал, что взять оттуда, ну просто все хорошо. Ну, взял вот это.

Twisted Flash называется трек. Мы подходим к завершению передачи уже. И на прощание, пожалуй, композиция от группы The Interrupters. Группа, вернее, трек Warrior Spirit. Вы слушаете, напомню, друзья мои, Моторадио. Хотя нет, это, наверное, предпоследний будет трек. Давайте еще на секунду

Ну и завершим сегодняшнюю программу треком под названием «If You Would Stay» на волне радиостанции «Моторадио». Завершающая композиция. По-моему, весьма красивая. Друзья мои, желаю вам успехов, удачи, будьте красивые, толстые, богатые. Храните свое тело в тепле и деньги в сберегательной кассе. Всем счастливо, до свидания.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Louis Darren.
1: Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.